клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Брак, семья. Телесная страсть – основа счастливой семьи. Когда они остались в комнате вдвоем, Тавия встал с постели и сказал: «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». И начал Тавия говорить: «Благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенное имя Твое святое и славное вовеки. Да благословят Тебя небеса и все творения Твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорую жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». И она сказала с ним: «Аминь». И оба спокойно спали в эту ночь.

0: Давид, глава 8, стихи с 4 по 9. «Идучи на войну, молись, идучи в море, молись вдвое, хочешь жениться, молись втрое». Русская пословица. А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. «Брак добывает о Господе, а не по страсти, то есть для христианского рождения и воспитания детей, и для того, чтобы иметь в жене подругу и помощницу, а не для целей плотских и нечистых, для удовлетворения страстей, сребролюбия и любодейства». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Из многих опытов видно, что у тех, кто по страсти вступает в супружество, не бывает счастья. Страсти остынут, и любовь исчезнет. Надобно избирать партию по разуму, с благочестивым намерением и молитвою ко Господу, чтобы жизнь провести в мире, согласии и любви. Преподобный Макарий Оптинский. Для страстных натур человек есть предмет наслаждения, предмет похотной собственности и, наконец, предмет животной ревности. Для освященных – уважаемый объект воздержания для славы Божией. В этом различие благословенного Богом и естественного животного брака. Иеромонах Петр Серегин. По мере утраты целомудрия постепенно теряется как сила, так и чистота супружеских радостей, исчезает духовно-поэтическая прелесть таинственно-светлых отношений, остается чувственное влечение, но и оно медленно умирает, а иногда принимает уродливые формы. Священник Михаил Левитов. «Прекращаются услаждения, прекращается и довольство друг другом, и так дальше и дальше, вот и развод. Чем больше в обществе опошливают цели жизни, тем более учащаются с одной стороны разводы, а с другой — беззаконное временное сожительство». Святитель Феофан Затворник. Как выбирать жениха-невесту? «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Книга притчи Соломона, глава 31, стихи с 10 по 12. «Красота приглядится, а ум пригодится. Не ищи красоты, ищи доброты. Некрасиво, да скажешь после спасибо. С доброй женой горе полгоря, а радость вдвойне». Русские пословицы. «Если ты здоров, и она здорова, друг другу нравитесь, если невеста сама благонадежного поведения и мать имеет хорошего неропотливого характера, то и можешь вступить с нею в брак». Преподобный Амвросий Оптинский. «Брать жену надобно только для того одного, чтобы избегать греха, чтобы избавиться от всякого блудодеяния. Для того нужно вступать в брак, чтобы он помог нам вести жизнь целомудренную, а это будет в том случае, если мы будем брать таких невест, которые могут принести к нам великое целомудрие, великую скромность». Оставив все, будем искать в жене доброй души, чтобы найти в ней любовь. Ищи добрых свойств в девице, скромности, благочестия и набожности. Это будет для тебя лучше бесчисленных сокровищ. Прими все меры, чтобы взять жену добрую, благонравную и послушную, зная, что должно быть одно из двух – или, взяв дурную жену, переносить ее злобу, или, не желая этого и отвергнув ее, стать виновным в прелюбодеянии. И ты, когда намереваешься взять жену, не прибегай к людям, но прибегай к Богу. Скажи Богу, кого ты хочешь, того и определи мне своим промыслом. Поручи Богу это дело, и Он наградит тебя за то, что ты предоставишь Ему такую высокую честь. Святитель Иоанн Златоуст. «Будь благочестив, предан Богу, на коего уповая молись, чтобы сам Он послал другую половину, угодную Ему и спасительную тебе. Ища супружеского союза, не предполагай дурных целей или страстное блажничество, или корысть, или тщеславие, но ту одну цель, какую Бог определил. Взаимную помощь во временной жизни ради вечной, во славу Божию и благо других. Когда нашел невесту, прими ее как дар Божий, с благодарностью к Богу и сколько с любовью, столько же с почтением к сему дару». Святитель Феофан Затворник. Молодые люди, воспитанные под руководством Церкви, при наступлении поры супружества в глубине сердца молятся Богу об устроении их будущности и вверяют судьбу свою всеблагому промыслу Божию. Красота телесная вянет, к богатству привыкают, вкус к удовольствиям со временем притупляется. Не изменяются и не слабеют, только связи, составляемые на общем направлении супругов к разумным целям, на постоянные потребности друг в друге, как в необходимой силе, содействующей достижению этих целей, на взаимном уважении друг к другу, как к силе действительной и надежной, и на взаимном утешении от сознания достигаемого успеха. Только при согласии супругов во взглядах на эти главнейшие их обязанности и при дружном их исполнении получают настоящее значение и красота, и образованность, и достаток, и взаимная любовь, как средство для достижения целей или как утешение в трудах. Без этого единства убеждений является у супругов разлагающая разность во вкусах и взглядах, направление склонностей в разные стороны, а главное – бессодержательность и пустота семейной жизни, которую нельзя наполнить никакими чувственными удовольствиями. Амвросий Ключерев, архиепископ Харьковский. Итак, намереваясь вступить в брак, нужно прежде всего усердно молить Господа сердцеведца, чтобы он сам по своей воле устроил супружество. Жених и невеста должны не только благодарить Господа, положившего начало их сближению и судившего вместе проходить путь земной жизни, но вместе с тем молить Его о ниспослании им милости на будущее время. Пусть они проникнутся мыслью, что одними собственными силами, без благословения Божия, им не устроить своего счастья и доброго порядка в супружеской жизни. Священник Александр Рождественский. Удел быть матерями благонравных детей, здоровых по душе и по телу, принадлежит не тем женам, которые преданы всей суете мирской, всей рассеянности светской, коих ум отуманен, воображение распалено и кровь взволнована страстями, но которые живут по разуму, во всяком благочестии и чистоте. Иеромонах Порфирий Левашов. Что за женщина без веры, благочестия, без кротости и без целомудрия? Ей никакой цены нельзя дать, она бремя для себя самой, тем более для окружающих ее и живущих с ней, тем более для своего мужа. Протоиерей Павел Шумов. Юноши, не обольщайтесь миловидностью лица девушки, но лучше посмотрите на ее обращение с родной матерью. Коль скоро вы увидите, что дочь услужлива, предупредительна, почтительна с родительницей, пред вами избранница небес. Но если вы заметите небрежение, недовольство в тоне, дерзость и даже хамство в обращении с матерью, бегите вон из этого дома. Протоиерей Артемий Владимиров. Больше внимания надо обратить не на внешнюю, а на внутреннюю красоту будущей невесты. Если девушка – человек надежный, если она наделена мужеством, но не больше, чем оно необходимо женскому характеру, это очень поможет будущему супругу во всех трудностях приходить с ней к полному взаимопониманию и не мучиться головной болью. Если же у нее есть еще и страх Божий, есть смирение, то они могут, взявшись за руки, перейти на противоположный берег злой реки этого мира. На некоторые несущественные мелочи надо закрыть глаза, потому что не бывает такого, чтобы все было так, как нам хочется. Небольшая разница в характерах супругов помогает создать гармоничную семью, потому что один из супругов дополняет другого. «Вы оба на одну ногу», — сказал я одной супружеской чете, «и поэтому друг другу не подходите». Необходимое условие для образования крепкой христианской семьи – найти будущим супругам хорошего духовника. Духовник будет играть роль третейского судьи, следя за тем, чтобы в семье не возникало ссор. Старец Паисий Святогорец. В чем смысл церковного брака? «Я и дом мой будем служить Господу». Книга Иисуса Навина, глава 24, стих 15. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу и домашнюю их церковь». Послание к римлянам, глава 16, стихи 3 и 4. Две цели, для которых установлен брак. Чтобы мы жили целомудренно и чтобы делались отцами. Но главнейшая из этих двух целей – целомудрие. Святитель Иоанн Златоуст. Где единоверные вступают в брак с одобрения и благословения Церкви, там Божие благоволение, гармония душ и истинно счастливое супружество. Как благословен брак двух верующих с одинаковую надеждою, одинаковым благочестием, общими ко всему чувствами, единой дисциплиной, одними и теми же обязанностями. Оба братья, оба сорабы, никакого различия духа и плоти, поистине два в единой плоти. Где одна плоть, там и один дух, вместе молятся, вместе желают, вместе проводят посты, один другого уча, один другого увещевая, один другого поддерживая. В Церкви Божией оба равны, равны в сожитии по Богу, равны в тесноте, в гонениях, в утешениях. Оба ничего не таят друг от друга, не уклоняются друг от друга. Каждый важен для другого». Больной охотно посещается, нуждающий поддерживается. Милостыни без пытки, богослужение без сомнения, ежедневное упражнение без препятствия. Не тайное знаменование, не безмолвное благословение, но звучат между обоими псалмы и гимны. Взаимно соперничают, кто лучше поет своему Богу. Видя и слыша то, Христос радуется, таковым посылает мир свой. Где два, там и он, где он, там и злого нет. Действительно, такой брак есть царица дружбы и рассадник неба. Пресвитер Тертуллиан. Связанные узами супружества, заменяем мы друг другу и руки, и слух, и ноги. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость благожелателям и печаль недоброжелателям. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, общие радости для них обоих восхитительнее. Для единодушных супругов богатство приятнее, а в скудости само единодушие приятнее богатства. Для них супружеские узы служат ключом целомудрия и пожелания, печатью необходимой привязанности. У них одно питье из домашнего источника, которого не вкушают посторонние, которое не вытекает ниоткуда и ниоткуда не притекает. Составляя одну плоть, они имеют и одну душу, и взаимную любовью одинаково возбуждают друг в друге усердие к благочестию. Ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что больше имеет побуждений. Святитель Григорий Богослов. Самые нежные родители не могут пожелать любимейшим детям своим столько благ, сколько и спрашивает им у Бога Святая Церковь при совершении таинства брака. Она воссылает моление ко Господу, где просит Его ниспослать им любви совершенней, мирней и помощи, а еже сохранитесь им в единомыслии и твердой вере, а еже благословитесь им в непорочном жительстве. Священник Александр Рождественский. Форма обручального благословения епископа, когда носит ее до нас текст одной из древних литургий, была проста и содержала краткое молитвенное благопожелание. «Благослови, Господи, кольцо это, ибо как оно венчает палец человека, так и благодать Святаго Духа пусть окружает жениха и невесту, чтобы они видели сыновей и дочерей до третьего и четвертого рода, которые да восхвалят имя Твое». Это благословение раскрывает суть христианского брака, одухотворение чувственной любви, призывание Божией помощи, укрепляющей к совместному введению в жизнь благих спасительных устоев нравственности и продолжению этих духовных начал в потомстве. Кольца брачующихся свидетельствуют, что отныне Господь с ними, чтобы поставить их укрепленным городом и железным столпом, и напомнить им о дружестве юности, о любви и их желании быть святыней Господа, начатком плодов Его. Книга пророка Иеремии, глава 2, стих 3. Им сообщается ревность к славным делам, к свидетельству истины, к восприятию щедрот Божиих, ибо всесильно благословение Божие. Господь бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Книга пророка Иеремии, глава 1, стих 12. В этом залог крепости их совместной жизни и ее смысл. В этом тайна сохранения взаимной любви, не меркнущей во времени. Бог посылает ангела шествовать пред ними и вести их в Царство Небесное. Открыть же для себя это Царство, которое, по слову Христа, внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Внутри их совместной любви помогают обручившимся молитвы и благословения Церкви, преподаваемые им в чине венчания. Протоиерей Геннадий Нефедов. Возможен ли брак с неправославным? Какое соучастие верного с неверным? Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 15. Апостол не повелел сочетоваться христианам с неверными. Блаженный Феодорит Кирский. Когда самое супружество должно быть освящаемо священническим покровом и благословением, то как можно назвать супружеством то, где нет согласия веры? Святитель Амвросий Медиоланский. Христиане, женящиеся на женах идолопоклонницах, не могут быть изъяты от обвинения в блуде. Пресвитер Тертуллиан. Ваш супруг атеист или иноверный? Неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 14. «Своему мужу старайся быть верной, не изменяй ему и слушайся его во всем». Конечно, не считая православных требований. На религиозные темы беседовать не надо, а если сам заговорит, отвечай, что знаешь, но сперва мысленно помолись Богу. Учи его не словом, а добродетельную христианскую жизнью. Не принуждай его ходить в церковь. Если сам пожелает, это другое дело. Будь довольна и благодарна, что тебе не препятствует ходить. Молись о нем просто, по-детски. «Спаси, Господи, и помилуй моего мужа, сохрани и вразуми его. И прочее все предоставь Божию милосердию, и будь спокойна, умудри тебя, Господи». О своем муже молись, но не докучай и не говори быть православным, так как своими советами можешь оскорбить его и оттолкнуть от православия. Молись и положись на волю Божию, и все прочее предоставь Божию милосердию. Схиигумен Иоанн Алексеев. Нужно его успокоить, его оберегать от всяких неприятностей, жить его жизнью, забыть себя совсем, все для него. А к душе надо подходить тихо, нежно, как к какому-нибудь только распускающемуся цветку. И в голове одна мысль должна быть, как бы его не потревожить, как бы не обидеть, чем бы его утешить, чем бы его успокоить. Резкости не должно быть никакой, все мягко, все любовно, все тепло. Святой праведный Алексей Мечов. Как готовиться к венчанию? С постом и молитвою приступи к таинству брака. Святитель Феофан Затворник. Приступая к столь важному таинству, какое есть брак, должно приготовить себя, очистившись исповедью, приобщением святых тайн и молитвою, но не балами, музыкой и танцами, ибо этот шаг простирается не только на здешнюю жизнь, но даже и на вечность. Преподобный Макарий Оптинский.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередные главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Епископ Магнитогорский Зосима посетил раненых в белгородских госпиталях. Владыка совершил молебны о здравии и пообщался с ранеными бойцами и врачами госпиталя, оказав им духовную поддержку. Добровольцы патриаршей гуманитарной миссии совместно с Марфомариинской обителью милосердия Белгородской епархии трудятся в военных госпиталях Белгорода с сентября 2024 года. За это время в работе приняли участие более 680 добровольцев со всей страны. В марте белгородские госпитали и госпитальных добровольцев патриаршей гуманитарной миссии посещал епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий. Координатор госпитальных волонтеров патриаршей гуманитарной миссии Эвелина Шпакович отмечает: «Наши добровольцы на служении в госпиталях Белгорода являются теми, без кого пришлось бы очень трудно, и раненым бойцам, и персоналу. Только добровольцам патриаршей гуманитарной миссии доверено участие в столь ответственном деле, и мы делаем все, чтобы это доверие оправдать и присутствовать там, где мы действительно нужны». Каждый день с утра до вечера, круглый год, независимо от праздников, отпусков, каникул и других событий. Конец цитаты. Ну и к другим сообщениям выпуска. Русско-сербская студенческая делегация посетила святыни Сербии. По благословению подворья Сербской православной церкви в Москве и епископа Ремезианского Стефана, Святосавское молодежное общество совместно со студентами ведущих московских вузов откликнулось на приглашение его святейшества, патриарха сербского Порфирия, принять участие в праздновании крестной славы города Белграда и Спасовданской литии. Студенты пребывали в Сербии с 16 по 23 мая. В ходе поездки сербская сторона, как радушный и гостеприимный хозяин, подготовила насыщенную культурную программу, направленную на знакомство гостей с историей и культурой сербского народа. Участники поездки посетили древнейшие сербские монастыри, где хранятся величайшие святыни сербской церкви. Также для гостей были организованы экскурсии в здании Палаты Сербия, храма Святого Саввы, а также в Карловацкую духовную семинарию, одну из старейших учебных заведений сербского народа. Студенты московских университетов встретились с митрополитом Бачским Иринеем, настоятелем храма Святой Троицы Подворья Русской Православной Церкви в Белграде, протоиереем Виталием Тарасьевым и другими духовными лицами. Центральным событием поездки стала божественная литургия в храме Святого Саввы в Белграде по случаю праздника Вознесения Господня, а также торжественный крестный ход в честь крестной славы Белграда, который состоялся 21 мая. После крестного хода и принесения пояса Пресвятой Богородицы в храм Святого Саввы участники поездки получили возможность встретиться с патриархом сербским Порфирием и получить благословение его святейшества в теплой и братской атмосфере. Студенты вернулись исполненные радости и глубоких впечатлений от поездки, договорившись о новых встречах и совместных путешествиях, которые теперь планируется провести уже в России. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да

0: будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопеем Ти сильнее. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавый пред Тобой сотворих, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есть, и во гресех родимя мать моя, сибо истину возлюбилась, и безвестная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, я, когда возможен, непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славу Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят не живота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милость и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами, и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьмесли пленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойны естека во истину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Дорогие братья и сестры, сегодня 7 июня по новому стилю или 25 мая по старому. И сегодня празднуется третье обретение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна в середине 9 века. Память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского 4 века. Святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского 19 века. Новомучеников, преподобно-мученика Тавриона Толоконцева и преподобно-мученицы Елены Коробковой. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святителе Иннокентии Херсонском. Будущий владыка Херсонский и Таврический в миру Иван Алексеевич Борисов родился 15 декабря 1800 года в городе Ельце Орловской губернии в семье священника Успенской церкви Алексея Борисова. Родители Преосвященного Иннокентия были люди простые, доброй жизни. Отец Алексей Борисов получил домашнее образование. От низших степеней клира он дослужился до священника и старался в частых проповедях донести до прихожан слова отцов и учителей церкви. Мать Преосвященного Иннокентия, Акелина, была женщина неграмотная, но умная и набожная. Крест и молитва были главным основанием всей ее жизни, всех ее мыслей, действий и поступков. У нее была своя домашняя аптека, состоявшая из разных трав и цветов, ладана, благословенных хлебов, елеев от чудотворных икон, богородичных просфор и подобных священных предметов. Ими она врачевала себя и своих детей. В родительском доме Иван изучил славянскую азбуку, часослов и псалтирь и научился письму. В 1819 году Иван Борисов окончил курс семинарии с отличием и поступил в Киевскую духовную академию. Здесь он предался изучению наук с таким жаром, что иногда целые ночи проводил за книгой. Повинуясь внутреннему призванию, более всего занимался он составлением и обработкой проповедей. В 1823 году 23-летний Иван Алексеевич окончил полный курс Академии первым магистром и был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Но не прошло и 3 месяца, как он занял и должность ректора Санкт-Петербургского Александра Невского духовного училища. Здесь же он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий и был рукоположен во иеромонаха. В декабре 1824 года отец Иннокентий назначается бакалавром богословских наук в Санкт-Петербургской духовной академии, а через несколько месяцев ее инспектором и экстраординарным профессором. В марте 1826 года он возводится в сан архимандрита. Свои лекции отец Иннокентий обычно преподавал наизусть. Он внимательно следил за современным ему состоянием и успехами естественных наук, направляя новые знания на служение богословию. Особую славу отца Иннокентия составляет необыкновенный проповеднический талант. Как проповедник он отличался тем, что действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотой слова. Таким образом, владыка Иннокентий создал новую русскую школу проповедничества, далекую всякой внешней эффектности и сухой учености. Кроме проповедей, владыка оставил много замечательных научных произведений и переводов, таких как «Жизнь святого Киприана», «Жизнь святого апостола Павла», «Памятник веры», «История соборов вселенских», «Перевод кормчей книги» и многое другое. Внешняя природа для отца Иннокентия была второй Библией, свидетельствующей о божественном величии Творца. Этот взгляд на природу он проводил в своих проповедях. Императорская академия наук и разные ученые общества почтили литературные заслуги проповедника принятием его в свои ряды. А проповеди будущего владыки были переведены впоследствии на греческий, немецкий, французский, польский и другие языки. В 1836 году, 21 ноября, в Казанском соборе Санкт-Петербурга, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, состоялась хиротония архимандрита Иннокентия во епископа Чигиринского. В марте 1840 года он назначается на кафедру епископа Вологодской епархии. Здесь он оставался 9 месяцев и затем был перемещен в Харьковскую епархию. Служение его в Харькове продолжалось около 7 лет. За этот срок он восстановил Ахтырский и Святогорский монастыри, открыл Никольскую женскую обитель. В 1845 году владыка возводится в сан архиепископа и через 3 года назначается в Херсоно-Таврическую епархию. Восстановить в Крыму древние христианские памятники, разрушенные татарами, и основать свой русский Афон. Вот главное, чего хотел достичь архипастырь во время своего управления Херсоно-Таврической епархией. Желая сохранить развалины древнего Херсона, прославленного крещением великого князя русского Владимира, Преосвященный Иннокентий спросил себе у наместника Кавказского эти развалины и постарался устроить там, посреди пустыни, вблизи остатков бывшего соборного храма, небольшую церковь во имя святой княгини Ольги с небольшим помещением для иноков. Затем он обновил иссеченный руками святого Климента в Инкерманской скале древний храм, осветил его в память 2 священномучеников Климента и Мартина, пострадавших в Херсоне, и устроил в этой же скале небольшой скит. Во время своего путешествия по Крыму владыка обычно оставлял спутников у подножия гор, а сам поднимался на их вершину для молитвы на местах подвигов древних подвижников. В последние годы своего святительства Преосвященный Иннокентий принимал самое живое архипастырское участие в бедствиях Крымской войны и имел в высшей степени благотворное влияние на воинов. Величие духа святителя Иннокентия обнаружилось и в посещении им страдальцев-воинов в лазаретах, где свирепствовал тиф и где можно было видеть всю скорбь и все страдания, порождаемые войной. В сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев. 26 августа 1856 года, менее чем за год до кончины, архиепископ Иннокентий был назначен членом Святейшего Синода. Но усиленные труды и тревоги надломили здоровье славного архипастыря. Владыка заболел, находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне 25 мая 1857 года в светлый праздник Живоначальной Троицы. Святителю Отче Иннокентия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. 8 июня у православных христиан начнется Петров пост. В следующий понедельник, 8 июня этого года, у православных христиан начинается Петров пост. В нынешнем году он продлится почти 5 недель, по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля, день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По традиции Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы или Пятидесятницы, дата которого, в свою очередь, зависит от дня празднования православной Пасхи. В связи с этим длительность Петрова поста всегда разная. Во время поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам еще и от рыбы. Совсем строгий монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе и отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – это подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Но также это и борьба со своими страстями и совершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Господу Иисусу Христу и Церкви по-разному. Однако, по преданию Церкви, оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. Ну и к другим сообщениям выпуска. Община верующих на Филиппинском острове попросила принять ее в Русскую Православную Церковь. На острове Лусон, Республики Филиппины, сформировалась община верующих, которая попросила принять ее в Русскую Православную Церковь. 28 мая этого года с новообразованной общиной в провинции Северный Камаринес на острове Лусон встретились секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии иеромонах Корнилий Молев и клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Маниле иеромонах Иоанн. Отмечается, что ранее члены общины на острове Лусон направили митрополиту Манильскому и Ханойскому Павлу прошение о принятии их в Русскую Православную Церковь. На встрече 28 мая отцы Корнилий и Иоанн вместе с верующими наметили шаги по катехизации и развитию общины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и усне мы отверзи, вы же пейте Тя свят.

0: Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими почи снегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови его утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа же творящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. от сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедримя растныся волею, и лежащими в лености ускори восстави, и спаси меня в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосерден Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать ибо делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон упокоение немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правыми настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподобий. Пресвятая Дева, услыши глас, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сение небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бы одел спасеши меня, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бы вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси меня, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева Матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе безленности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоя бесконечная блаженная жизнь и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, в неделю первую по Пятидесятнице, именуемой всех святых, в православных храмах на Божественной Литургии читается 38-е зачало Евангелия от Матфея. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее чтение Священного Писания. «Святая Церковь всякий день творит память святых, но так как были угодники Божии, безвестно подвязавшиеся неявленной Церкви, то чтобы не оставить и их бесчествования, Святая Церковь установила день, в который прославляет всех от века угодивших Богу, дабы не осталось никого непрославляемого ею. Творить же это тотчас после сошествия Святого Духа узаконила она потому, что все святые соделались и соделаются святыми благодати Святого Духа. Благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление грехов, она же вводит в борьбу со страстями и похотями и венчает подвиг сей чистотой и бесстрастием. И таким образом является новая тварь, годная для нового неба и новой земли. Поревнуем же и мы идти вслед святых Божьих. Как это делать, учит нынешнее Евангелие. Оно требует небоязненного исповедания веры в Господа, преимущественно любви к Нему, поднятия креста, самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Положим же начало по этому указанию.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Русская Православная Церковь открыла 87-й приют для женщин и новый гуманитарный центр помощи. 1 июня этого года, в Международный день защиты детей, при Московском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Останкино состоялось открытие нового дома для мамы и очередного центра гуманитарной помощи. Новый дом для мамы стал 87-м по счету приютом для женщин, открытым при участии Русской Православной Церкви. А новый центр гумпомощи пополнил список из свыше 270, которые уже действуют. Всего в новом приюте смогут одновременно проживать 6 семей с детьми. Первые 3 в него уже заселились. Срок пребывания определяется индивидуально. Сотрудники помогают женщинам выстроить персональный маршрут выхода из кризисной ситуации, от решения социальных и юридических вопросов до поиска работы и примирения с родными. В свою очередь, в новом центре гуманитарной помощи семье одинокие женщины с детьми смогут бесплатно получить одежду, коляски, кроватки, лекарства, продукты и средства гигиены. Здесь всем нуждающимся мамам будет оказана необходимая помощь. Священнослужители, сотрудники и добровольцы, которые будут трудиться в этом центре, сделают все, чтобы жизнь молодых мам и их детей была окружена заботой и любовью, рассказал на открытии управляющий северо-восточным викариатством Москвы митрополит Звенигородский Арсений. На открытии владыка Арсений совершил молебен в храме Останкино, а затем осветил помещение нового дома для мамы. Новый приют и центр гуманитарной помощи стали подразделениями церковного дома для мамы, созданного синодальным отделом по благотворительности в Москве еще в 2012 году. За это время более 1000 человек получили в нем временное проживание и около 100 тысяч гуманитарную помощь. Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова отметила, что тема защиты семьи особая для взаимодействия церкви и общества. Эта консолидация сил дает энергию и вдохновение всем. Каждый на своем посту, где бы он ни был, может защищать детей словом, делом и поддержкой. Уточняется также, что в новом приюте, как и во всех других церковных приютах, готовы принять семьи с детьми и беременных женщин, вне зависимости от гражданства и веры. Особое внимание уделят беременным, желающим пройти в московских клиниках дополнительное обследование после получения диагноза о патологии плода. Ну и к другим сообщениям выпуска. Патриарх Кирилл призвал духовенство учить людей не на смеси старославянского с русским, а мудрым словом. В храмы сегодня приходят образованные люди, поэтому учить их духовной жизни необходимо, используя не смесь языков, а прежде всего мудрое слово. Об этом сказал святейший патриарх Кирилл. «Дай Бог, чтобы не было никакого привыкания у монашествующих к жизни в святой обители, чтобы постоянно каждый задал себе вопрос, а так ли он живет, все ли правильно делает, вовремя ли раскаивается в своих грехах, повышает ли свой духовный интеллектуальный уровень», сказал первосвятитель, обращаясь к насельникам Троицы Сергиевой Лавры после праздничной службы 31 мая этого года. Как отметил предстоятель церкви, повышение своего духовного и интеллектуального уровней для священнослужителей, в том числе и монашествующих, важно, потому что народ сегодня приходит в храмы и в обители образованный. И не на каком-то таком языке, что называется смеси старославянского с простым русским, надо учить людей, а мудрым словом, подчерпнутым из Священного Писания, святоотеческого учения и, конечно, соответствующим тому уровню культуры, которым должен сегодня обладать современный православный священнослужитель, в том числе и монашествующий, подчеркнул святейший патриарх. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

чистолюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный Си, со пресвятым и благим же творящим Твоим Духом, ныне присно

Отца и Сына и Святого Духа. На седьмой день после праздника Святой Пятидесятницы Святая Православная Церковь воспоминает всех от века почивших святых угодников Божиих, и знаем их, и не знаем.

И сегодня Святая Православная Церковь дает нам для осознания, для прочтения, для осмысления один из самых известных отрывков из Святого Апостола. Послание апостола Павла к евреям, 330-е зачало, начинается с нескольких, с двух вариантов прожития и двух вариантов жизни святых людей. В первом пункте и первое направление – это были люди великие. Это люди были, которые побеждали царство, заграждали уста львов, укрощали силу огня. И после этого идут люди, которые закончили свою жизнь не так, как хотелось бы, казалось бы, земному миру. Они скитались в вертепах, в пещерах, в пропастях земных, были перепиливаемыми. Они, находящиеся здесь, в этом мире, как говорит апостол Павел, они, которых был весь мир недостоин, скитались в вертепах, в полях, в пропастях земных. Но Господь говорит, соделал о нас нечто большее, чтобы они не без нас достигли совершенства. И вот здесь вот на самом деле, дорогие братья и сестры, здесь встает огромнейшая ответственность каждого из нас, потому что дальше, когда апостол Павел говорит про эту жизнь, про домостроительство нашего спасения, он применяет такие термины, которые очень похожи на спорт, на Олимпийские игры. Люди, пробежавшие свой марафон, марафон жизни, марафон, когда, в котором были и преткновения, но перед ними всегда был Христос, всегда был Господь. И сейчас мы, переняв у святых людей эту эстафету, все те, кто узнали Бога, все те, кого Господь хотя бы немного коснулся души, и мы откликнулись на это слово, все мы взяли в руки эту эстафетную палочку и идем дальше для того, чтобы вновь и вновь побеждать с Божьей помощью предлежащий и запинающий нас грех. Когда мы идем по нашей жизни, перед нами всегда должен быть Христос, и у Него всегда немой вопрос. Как ты, дорогой мой человек, говорит Господь, воспользуешься теми дарами, которые я дал тебе? Когда ты крестился, сказал Господь, священник читал молитву, чтобы каждый человек, который приходит в церковь, который крестится, чтобы он стал избранной овцой стада Христова. И когда человека погружает в купель, когда ему дают силы, когда ему дают дары Святого Духа в миропомазании, Господь сеет каждую секунду в жизнь человека и в душу человека семена веры, семена любви и семена добра. Но человек, который имеет свою серьезную волю, он делает свой выбор всегда. Когда-то свой выбор сделал Адам, когда-то свой выбор сделала Пресвятая Богородица, когда-то свой выбор сделал апостол Петр и Иуда Искариотский. И, конечно же, когда мы проходим это поприще, и святой апостол Павел в конце своего послания говорит, будем же взирать на того, кто должен был радоваться, но презрел всю эту радость и пошел на смерть, пошел на страдания ради нашего спасения. Воззрим на того и будем представлять его страдания перед собой. Неужели те страдания, которые мы может переносим, неужели они больше тех, которые страдания перенес Христос? И, конечно же, дорогие братья и сестры, когда мы находимся сейчас на поприще нашего пути, когда мы отрекаемся от своих страстей, за нас болеют, как бы на трибунах, те святые, те угодники Господни, которые уже прошли это поприще, которые отреклись от греха, которые сбросили те оковы, которые мешают бежать по этому марафону. И, конечно, когда мы читаем Священное Писание, мы должны всегда представлять перед собой Бога, который находится каждый раз, каждую секунду рядом с нами,
И наша задача только протянуть ему руку, прийти в храм, прийти на исповедь, на причастие, и после исповеди и причастия, выйдя из храма, сохранить те дары, которые Он нам дал, сохранить тот залог благодати, который Он дал нам, потому что за каждую благодать, за каждое это зерно мы понесем свой ответ. И дай нам Бог, чтобы через нашу жизнь светилось имя Господне. Дай Бог, чтобы мы не стали теми людьми, на которых это имя Божие закончилось. Чтобы мы не стали теми людьми, смотря на которых люди сказали: «Вот человек ходит в храм и так себя ведет». Конечно же, мы должны с Божьей помощью, со взиранием на имя Божие, на имя тех людей, которые уже прошли эту жизнь, с воззрением на святых, призывать их в своих святых молитвах, и надеяться, что когда-то, когда мы пройдем свою поприще жизни, нас встретят эти угодники Господни. И когда-то, дай Бог, чтобы каждый из нас услышал слова Божии: «Придите, уготованные, придите, святые, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь».

Господи, исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть аз. Еще вера, яко сие самое есть пречистое тело Твое, и сие самое есть честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй мя, и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведьм и неведьм. Исподобий мя неосужденно причаститеся при чистых Твоих тайн, восставлении грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная, изнесь, Сыне Божий, причастника, причастницу мя прими. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд и либо осуждение, будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

и благослови достояние Твое.

яко ты еси освящение наше, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Благословляй, благословящее Тебя, Господи, освящай на Тело повающее, спаси люди Твоя, благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, посвяти любящее благолепие Дому Твоего, Ты тех воспрославя Божественную Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя, мир мирове Твоему даруй, Церквам Твоим, священникам, воинству, всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаю.

0: благословение Господне на вас, того благодати человеколюбим, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Боже, упование наше слава.

воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, и жало святых, отца нашего Иоанна, архиепископа Константина города Златоустого, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюб.

0: Патриарша, Святейший, Святейший Владыка и Милостивый Отец, в первую очередь хотел бы поблагодарить Бога за то, что, несмотря на внешние препятствия, вы благополучно прибыли в свою родную Калининградскую митрополию. Сегодня вы нас собрали всех, свои клир и паству, что вместе молиться, вместе причаститься телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. И в день всех святых, у кого сегодня день, у нас у всех сегодня день ангела. Я поздравляю вас с праздником всех святых и с воскресным днем. Ваше святейшество, 2026 год, он в Калининградской митрополии, много круглых дат и важных дат, и одна из важных таких юбилеев, он в Русской Православной Церкви. Сегодня 20 лет, как 2026 год, 20 лет, как освятили Кафедральный Собор. В день освящения был президент Владимир Владимирович и подарил подарок Кафедральному Собору. Это дарохранительница, которая сегодня на престоле. Также подарили вы тогда два напрестольных креста. Они также сегодня во каждое богослужение, они у нас на престоле. Сегодня 26-й год, тоже 30 лет, как был заложен в основании камень, в основании храма Христа Спасителя. Тогда был другой, первый президент Российской Федерации. В этом году также исполняется 40-летие со дня открытия храма, именно Свято-Никольского храма. В 1985 году передан был в течение почти годы больше, несколько месяцев, был восстановлен этот храм и совершена именно была первая божественная литургия. Но самый важный юбилей для всей Русской Православной Церкви и для нас, Ваше Святейшество Калининградской митрополии, это 50-летие вашей архиерейской хиротонии. И вот за 50 лет сколько было совершено служб, сколько рукоположенных священнослужителей, сколько было произнесено проповедей, и вы не знаете. Знает только Бог. Сколько людей нашли путь к храму и через храм пришли к Богу. Весь только один Бог, Ваше Святейшество. И так хочется в такой момент сказать: Господи, милость Твоя, Господи, поженит меня вся дни живота Твоего. И так хочется пожелать сегодня, Ваше Святейшество, вам, чтобы именно милость Господня и благодать Божия всегда пребывала с вами во все дни живота вашего. Многое и благое лето, Ваше Святейшество, наш милостивый Отец. И в дар хотим от Калининградского клира, от вашей Калининградской паствы преподнести вас образ святителя чудотворца Николая, как раз именно первый храм, посвященный святителю Николаю, который в этом году исполняется 40 лет. Многое и благое лето вам, ваше святейшество.
1: Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую сегодняшним праздничным днем, с этим богослужением торжественным, при большом стечении людей, в этом чудом построенном храме. А почему чудом? А потому что, когда уже далекое сравнительно время я поездом приехал из Смоленска в Калининград, то первые же впечатления были очень тяжелыми. Какой-то человек решил подойти и меня дернуть за бороду, думаю, что это борода приклеенная. А потом, когда он сказал: «Ты что, поп?», я сказал, что вроде как так. Но он настолько был ошеломлен, что я такой реакции даже не представлял себе. Поскольку все-таки Смоленск и Смоленская епархия – это такая глубинка российская с традициями. А вот здесь действительно я столкнулся, как говорили римляне, табуля раза. Пустая доска, на которой ничего не написано. Тогда на досках, как известно, писали. Так вот здесь ничто не было написано с точки зрения проповеди о Христе, с точки зрения церковной жизни. ни одного храма, ничего, что бы свидетельствовало о православном присутствии в этом самом западном регионе нашей страны. Конечно, много тогда возникало мыслей у меня, но никогда не было чувства отчаяния или осознания некой беспомощности. Хотя еще раз хочу сказать, опираться было не на кого. Особенно партийные власти в этом городе были очень крайне отрицательно настроены в отношении любого проявления религиозности в Калининграде. Но несмотря ни на что, по милости Божией, вначале нам дали развалины на тенистой аллее. Коренные калининградцы знают, что это такое и что это было. Это было 2,5 стены. И то одна цельная стена, а вторая полуразрушенная, и две еще разрушенных. И вот такой богоненавистник, первый секретарь тогдашнего обкома, наверное, сказал кому-то: ну вот они тут 40 лет просили, чтобы храм иметь, вот теперь 40 лет пускай восстанавливают. Удивительно, но когда я встретился с приходским активом на квартире одного благочестивого мирянина, и когда мы приняли решение всеми средствами восстанавливать этот храм, то тогда какая-то внутренняя радость и спокойствие меня посетили. Я понял, что делаем мы дело Божье, и никакие власти, никакие силы не способны быть сильнее Божьей силы. И вот началась такая, я бы сказал, народная стройка. Кто только не приходил, и молодые, и средние, и пожилые, кто чего только не приносил, кто еду, кто тачку с раствором, кто какие-то строительные материалы. И вот удивительно, но в наикратчайший срок мы отстроили тогда первый православный храм, который на долгое время стал кафедральным храмом города Калининграда. Вспоминая об этом, я не могу не вспомнить и тех замечательных людей, которые нам помогали. Вот был такой Юрий Яковлевич Махабайский. Он был уполномоченный совета по делам религии по Калининградской области. Человек, который был обязан притеснять религию, церковь, ограничивать все. Оказался замечательным человеком, который так много нам помогал, который открывал вот передо мной двери тех кабинетов, в которые я бы никогда не смог зайти один. И вот благодаря в том числе и помощи Юрия Яковлевича, а потом и многим другим, которые подключились к созиданию церкви на этой земле, и удалось сотворить некое чудо. Вот языческая неплодящая церковь произросла и процвела великим благочестием и храмами замечательными, ярким примером которого является этот Божий храм, такой чудесный, красивый, построенный на том месте, на котором стояло что-то, о чем вспоминать не хочется, и что свидетельствовало в полной мере об атеистическом характере этого города. А теперь именно этот величественный собор стал символом города, символом духовного воскрешения нашего народа, не говоря уже о духовном воскрешении земли калининградской. Господь, конечно, поспешествовал. Он помогал находить этих людей, которые своими материальными жертвами содействовали строительству этого храма. И большая им благодарность за это. И благодарность не только от нас здесь на земле, но и, несомненно, от Господа. Потому что дело было совершенно святое и невероятно важное для духовной жизни Калининграда, да и всей России. Сегодня действительно Калининградская епархия одна из процветающих епархий. Здесь есть все службы, которые сегодня существуют в Русской Православной Церкви. Здесь и работа с молодежью, и работа с теми людьми, которые нуждаются в помощи. Это очень важные образовательные программы, учебные заведения. Ну, в общем, все то, что должно помогать и людям укрепляться в вере, обретать веру, а священнослужителям возрастать в своем призвании. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех ветеранов нашего православного пребывания на этой земле. Таковых осталось немного, но все-таки остались. Пусть Господь укрепляет вас и в дни вашей зрелости, старости, и в ответ на ваши добрые дела, которые совершены были по воссозданию духовной жизни здесь, укрепит ваши и духовные силы, и силы телесные. Хотел бы сердечно поблагодарить еще раз власти во главе с губернатором за очень благое расположение к всему тому, что совершается по линии возрождения православия на Калининградской земле. Хотел бы поблагодарить очень многих, в том числе нашу молодежь, которая принимает очень активное участие в церковной жизни. Вот вы все наполняете храм, люди, многие из которых еще не родились, когда этот храм был заложен и когда пришла сюда православная вера. Но вы уже прихожане, вы, несомненно, будете в вере воспитывать ваших детей и внуков, тем самым укрепляя православную жизнь в этом месте. Хотел бы поблагодарить владыку митрополита. Владыка, благодарю вас за архипасторское кормление. Как наместник патриарха вы исполняете и мои указания, и сами проявляете свою инициативу для того, чтобы развивались все стороны церковной жизни. Моя благодарность, конечно, еще раз духовенству Калининградской епархии, нашему молодежному активу и мирянскому активу, которые много делают для того, чтобы продолжалось великое дело возрождения православия на этой земле. Всех вас, мои дорогие, благодарю сердечно. На всех призываю благословение Божие. И да хранит всех нас Господь в мире, в любви, в единомыслии и в вере православной, без которой нет спасения. Аминь. С праздником поздравляю вас. Прошу огласить патриарший указ.
2: Указом святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла по внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 25-летием архиерейской хиротонии Высокопреосвященный Серафим, митрополит Балтийский и Светлогорский, патриарший наместник Калининградской митрополии, удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского первой степени.
1: Аксиос достоин! Аксиос! Что дальше? Что дальше будет?

этот замечательный образ, один из благочестивых людей, этот образ передал, да, это образ пророка Ильи. По размерам он лучше соответствует пребыванию в храме, чем в келье. Поэтому через того доброго человека, который подарил этот образ, я хотел бы передать его всему святому месту. Спаси Господи. Вот, а всему духовенству, я так понимаю. Вот, нет, простите, всему храму, да? Так, хотел бы передать вот это последование страстных Евангелий, которые читаются во время Страстной Седмицы Великого Поста. Спаси Господи. Да, а вот для всех, кто сегодня присутствовал, хотел бы передать вот эту иконочку с изображением Смоленской Божией Матери. Из Смоленска, как вы знаете, я и приехал в Калининград, и долгие годы был смоленским и калининградским. И хотел бы, чтобы вот в памяти о нашей сегодняшней совместной молитве каждый получил этот образочек. Прошу духовенства при входе раздать всем именно сегодня, именно сейчас. Возлагаю на вас всю ответственность, ваше высокопреосвященство, чтобы никто не ушел неутешенным. Каноническая фотография надо сделать, потому что пройдут годы, кому докажешь, что вот владыка митрополит получил орден именно в это время, в этот день, и вручен он был в этом замечательном соборе. Фотографируйте, пожалуйста, с отчаянием. Еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с замечательным событием, с праздником. Благословение Божие, покров Царицы Небесной, да пребывает над землей сей калининградской, укрепляясь, чтобы вера православная и духовная жизнь в нашем народе. Храни вас Господь. Спасибо, Господи. Прекрасно. Вот это спасибо. Спойте. Спойте что-нибудь. Спасибо, Господи.

Patria, szata, slepotu, osyć.

0: niedawnym dorze sławny.
1: Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
2: Господи Иисусе Христе Божий наш, мир Твой подавай человекам и Пресвятаго Духа дар. Призри на нас милостивно, на молитву нас недостойных рабов Твоих, освящение совершающих, новосозданного памятника сего, в честь и память святаго равноапостольного великого князя Владимира, идолы поправшего, и землю русскую светом познания Христова озарившего. Освяти памятник сей благословением Твоим небесным, по утешению всем людям, благодарно славный подвиг жития благоверного князя Владимира чтущим, яко на Руси креститеся восхваляющим. Ты бы и се освящение наше, и Тебе славу посылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Благословляется и освящается памятник сей святому равноапостольному великому князю Владимиру, окроплением воды сия священное, во имя Отца и Сына. И Святаго Духа. Аминь.

0: господин губернатор, погромче, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех сердечно поздравляю с сегодняшним событием. Ну, во-первых, юбилей Калининградской области – это важное событие для всей нашей страны. Само образование этой области явилось результатом жертвенности нашего народа, наших воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа. Это дорого стоило нашему народу. Но в результате и многое было сделано. Была уничтожена страшная опасность, десятилетиями, даже веками нависавшая над нашей страной. И вот символом этой победы над страшным врагом и супостатом явилось в том числе и пришествие наших воинов,
1: а с ними и народа нашего на эту землю. Это не была оккупация, это было просто проявление справедливости. За все скорби, за все страдания, причиненные врагом в войне, которой не было прецедентов до того времени, наш народ более всех пострадал. И поэтому то, что мы здесь, на этой земле, которая стала русской землей, это законно и праведно и навеки. Для того, чтобы было так, замечательно, что здесь возникла, укрепилась вера православная, был построен величественный кафедральный собор, действительно символ присутствия православия на этой земле. Но очень важно, чтобы не только соборы и храмы свидетельствовали о вере, но наша жизнь. Мы должны стараться жить по-христиански.

0: Вот если собрать все заповеди в одну, то можно произнести словами одного выдающегося человека, которого спросили: ну а что такое христианство? И ответ был такой: все очень просто. Не надо делать другому то, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе. Вот если мы будем жить по такому закону, закону Божьему, закону православному, то и сами будем здоровы душевно и телесно, и дети будут в правильной системе ценностей воспитываться, да и народ наш будет восходить от силы к силе. Очень важно понять, что подлинное развитие народной жизни, как и жизни каждого человека, не может быть благоуспешным без Бога. Говорю это здесь и на весь мир. И там, где сегодня отрекаются от Господа, ничего доброго не происходит. И даже достижения научные и технические не способствуют человеческому счастью людей, полноте жизни. Вот мы, пройдя тяжкий опыт в виде государственного безбожия, сегодня должны таким образом укорениться в вере православной, чтобы и нынешнее поколение, и следующее поколение навсегда хранили эту веру, укрепляли ее, воспитывали своих детей и внуков, с тем, чтобы сила Божия, совершаемая в человеческой немощи, реализовывалась в том числе и в замечательных событиях государственной важности, важных и добрых событиях в личной жизни, в семейной жизни каждого православного человека. Да хранит Господь землю сию, церковь везде пребывающая, и всех вас, мои дорогие, на многие благое лето, в силе духовной крепости и на пути ко спасению. Аминь. С праздником поздравляю вас.
1: Ваше святейшество, уважаемые жители Калининграда, гости.
2: Но прежде всего, я бы хотел, ваше святейшество, поблагодарить вас за ваш визит к нам. Вы каждый год приезжаете к нам, и для нас это большой праздник. И, знаете, в этот момент мы все возрадовались. И самое главное, что сегодня, когда Калининградская область празднует свое 80-летие, мы вспоминаем с вами то, с чего начиналась православная жизнь в Калининградской области. В прошлом году мы вместе с вами праздновали 40-летие православия Калининградской области, но если посмотреть назад, 40 лет назад здесь, в Калининградской области, не было ничего, был чистый лист. И вы тогда, приехав с Смоленской области, сделав первый шаг
3: и заложили первый кирпичик христианства в нашем регионе. И всего лишь за 40 лет мы сегодня видим, что христианство прочно, надежно вошло в жизнь нашего региона, наших калининградцев. И самое главное, что сегодня, в 80-летие, мы справляем несколько дат сразу. Вот ровно 30 лет назад был заложен первый камень кафедрального собора. 20 лет назад вы приезжали сюда и освящали кафедральный собор. В прошлом году, в 40-летие, мы договорились о том, что очень важно продолжать такие традиции и встретиться в этом году, на 80-летие Калининградской области, и вы освятите памятник князю Владимиру. Знаете, вот с каждым годом происходят все больше и больше изменений в церковной жизни, в православной жизни. И самое важное, что это не просто изменения, связанные со строительством и открытием новых храмов. Это изменения, связанные в душе каждого из нас именно добрыми поступками. И я это лично вижу, когда я общаюсь с нашими жителями. Мы все нацелены, настроены на то, чтобы жить одной большой семьей, дружной, в вере, в согласии и, самое главное, в помощи друг другу. Спасибо вам большое за то, что вы особо относитесь к нашей Калининградской области с особой любовью. Знаете, что и мы вас все очень любим, почитаем на нашей земле и всегда очень рады видеть у нас здесь, а точнее у вас в вашей Калининградской области.
0: Спасибо. Благодарю вас сердечно. Всех, кто участвовал, еще раз благодарю.
3: И я бы хотел здесь также отметить, что всего лишь за один год, да, мы фактически воздвигли этот памятник хотел поблагодарить Евгения Владимировича Верхолаза за то, что он выступил крупнейшим основным меценатом по воздвижению этого памятника. Поэтому спасибо большое. Это еще раз говорит о том, что мы все мы живем в одной большой семье. Давайте поблагодарим в одной большой семье с большими добрыми делами.
0: Евгений Владимирович, сердечно вас благодарю. Вот, вы, конечно, много всего сделали и делаете в своей жизни. Вы человек энергичный, успешный. Но поверьте мне, большинство из того, что вы сделали, важного и хорошего, в истории навряд ли останется. Когда говорю историю, 50, 100 лет, 200, 300. Этот храм переживет всех нас, переживет детей и внуков. И строительство этого храма будут связывать с вашим именем и молиться за вас. Поэтому помогай вам Бог и далее успешно трудиться во благо Калининградской области, во благо, Отечества нашего. И как человек, построящий храм, укрепляться в вере, восходить по его ступеням от малого к великому. Поздравляю вас и вручаю вам вот этот образ святаго преподобного Серафима Саровского. Спасибо, Господи. Еще раз всех с праздником поздравляю. С историческим днем для Калининграда, да и для всего Отечества нашего. Храни вас Господь.

0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала трансляция Божественной Литургии. Сегодня она велась из Кафедрального Собора Христа Спасителя города Калининграда. Трансляция завершена, ну а наш эфир продолжается. Прекрасного вам дня!
1: Человек, и нужно успеть записаться.
2: Не записаться, а скорее зайти. То есть у нас начинается с представления в общем зале, тренеры себя презентуют, и уже каждый участник может выбрать, куда он пойдет, даже если изначально он пришел на другой тренинг, например.
1: Передумать, да, человек может?
2: Да, конечно.
1: Как люди вообще о вас узнают? Потому что какие тренинги? Это ж надо подумать, тем более, да, если ехать из другого города, то есть нужен мне такой тренинг или не нужен, хочу я вот такому навыку учиться или другому. А как люди, где-то может быть информация существует о вас, чтобы посмотреть именно, кто приедет, кто будет вести занятия?
2: Да, у нас есть сообщество ВКонтакте, называется Лига Речи.
1: То есть так просто набрать ВКонтакте, Лига Речи?
2: Лига Речи, да, там будет сообщество, мы публикуем полную программу, и каждый тренинг, делаем отдельный пост про каждого тренера, про каждый тренинг, что будет, что сможете там прокачать.
1: А как вообще пришла в вашу голову блестящая идея провести ораторские тренинги, то есть чтобы на поток-то их поставить, вот один раз сделали, получилось, и сколько лет уже? Это же около 10 лет, да, где-то существует Лига Речи, почитала с 2016-го.
2: Да, да, как пришла идея. Захотелось делать что-то полезное, вот, и интересное для нас самих, прежде всего. То есть изначально это была ораториада, и мы сами играли, принимали участие, наши друзья, наши знакомые принимали участие, и у нас было такое соревнование ораторское, которое весело и очень здорово проходило, очень напитывало энергией на несколько месяцев вперед. А потом пришла идея, что надо не только соревноваться, а надо еще людей обучать. И обучать с какой-то периодичностью, чтобы эти навыки сохранялись и можно было не растерять за год.
1: У вас ходят-то в итоге больше одни и те же, да, костяк, или новенькие постоянно тоже присоединяются к Лиге Речи?
2: Что удивительно, что мы каждый раз перед открытием смены проводим перекличку, кто пришел первый раз, и около 40% всегда новенькие. Узнают в основном по сарафанному радио или из соцсетей о нас. То есть новый приток людей есть всегда.
1: А вот сейчас, возможно, наши радиослушатели слушают и думают, ну да, здорово, это поехать в другой город. Не всегда, к сожалению, есть возможность. Область Свердловская большая. Хорошо, наверное, тем, кто живет в Екатеринбурге. Так могут думать наши слушатели. А мы вот тут вот сидим дома у себя, не знаю, в шале мы сидим, у нас вот нет ораторфеста, ехать 3 часа на электричке. А какое-то такое упражнение, тем более, раз вы уже много лет этим занимаетесь, может быть, или какой-то совет, что можно делать обычным людям в обычной повседневной жизни, чтобы свои ораторские навыки как-то прокачивать, там, навык выступления, потому что для многих это просто проблема. То есть человек говорит, это не мое, я не буду, я боюсь, и все, я даже и пытаться не стану.
2: Ну, смотря какая цель, то есть если у вас цель, например, вам нужно выступить, а вы боитесь, например, где-то по работе, да, нужно выступить с докладом, мы всегда рекомендуем вставать перед зеркалом, смотреть на себя в зеркало и начинать выступать, начинать читать текст, который вам придется, да, рассказывать, и смотреть на себя, ловить какие-то, какое-то стеснение, может быть, увидеть, да, где у вас возникают, может быть, много пауз, какие-то жесты начинаются, которых не должно быть. То есть прямо вот с самим собой, если нет возможности это сделать с тренером или с группой, самим собой у зеркала прорабатывать ваше выступление 1, 2, 3, 10 раз, и потом уже будет не так страшно, то есть у вас уже механизм закрепится, и перед людьми будет выходить не так страшно. Если нужно прорабатывать именно дикцию, то это скороговорки. Также, например, можно взять пробку обычную там от вина или от шампанского, ее в рот положить, между зубами зажать и скороговорки проговорить.
1: Главное сказать, что как ее горизонтально, то есть не вертикально.
2: Да, не вертикально.
1: Это мы сейчас скажем.
2: Если она у вас влезет, конечно, вертикально.
1: И потом раз, и челюсть сместилась, и все. Плохому научили.
2: Это хорошее дополнение. Мы не хотим, чтобы были травмы у кого-то. Горизонтально. Просто берете ну, если нет пробки, там карандаш, ручку можно как-то взять и проговаривать скороговорки. Их много очень. В интернете можно найти много таких сложных текстов, которые именно при произношении будут улучшать вашу дикцию.
3: Там элементарно топота копыт, пыль по полю летит, ну, что-нибудь, да, такое?
2: Самое
3: там. Простое. Там как сразу...
2: На дворе трава, на траве трава, и вот это вот все пошло-поехало.
3: Вспоминается фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой, где она там в рот орехи-то положила, или там проворонила, или вот, кукушку-кукушонку, да, да. Она купила капюшон, и так далее. А какие-то, может быть, совместные игры можете нам привести пример? Ну, допустим, как бывает, предположим, вот даже подростки, да, у которых сейчас впереди ОГЭ, ЕГЭ, и они же все боятся, волнуются, а там же одно из испытаний — нужно провести устное собеседование по-русскому, к примеру, да?
2: Угу.
3: То есть тебе задают какую-то тему, и ты на эту какую-то тему должен вот что-то там рассказывать, да, что-то вот. А, угу. Может быть, как-то мы, родители, могли бы подготовить с помощью ваших советов, вот как помочь ребенку, потому что какая может быть тема? Ну, любая, но там же суть-то в том, что надо же, наверное, сесть, подготовиться, там, написать письменно. Как мы можем, родители, помочь детям вот с такими моментами?
2: Я думаю, что самое лучшее – это именно тренироваться, то есть брать какие-то темы, садятся родители, садится ребенок и друг другу
3: рассказывают.
2: В формате, да, рассказывают. То есть если научиться это делать в безопасной обстановке и понимать механизм, как это происходит, будет сильно проще это делать уже на экзамене. Пусть родитель сам тоже рассказывает ребенку, ребенок поймет, что это не страшно. Потом ребенок родителю. Наверняка есть какие-то примерные списки тем или списки тем с прошлогодних экзаменов. И прямо брать эти темы и на них уже дискутировать, написать там короткое эссе, рассказать его родителю.
3: Все-таки письменный момент в речи помогает. Когда вот мы садимся, прописываем так называемую рыбу, то, о чем мы хотим рассказать. Потому что обычно, вот даже сколько я замечала, когда занимаешься, человек выходит вообще неподготовленный. Конечно, он начинает волноваться. А если он выходит хотя бы вот с текстом письменным, ну, план, туда же можно заглянуть, это же все равно структурирует.
2: Безусловно, письменный текст, он структурирует мысль и не дает сильно отклоняться от нужной мысли и уходить куда-то в дебри, которые, собственно, не по теме. Очень часто бывает, что, начав говорить на какую-то тему, человек просто уходит сильно в сторону, потому что у него нет четкой структуры и четкого плана, что он будет говорить. Поэтому, особенно если нет опыта, очень важно иметь хотя бы наброски, да, угу. Хотя бы шпаргалку, что ты будешь говорить, и в какой последовательности.
3: Да, это правда важно. А если, допустим, малыши, ну не малыши, может быть, младшие школьники, дошкольники, с какого возраста вообще можно заниматься именно вот уже публичными выступлениями? Потому что даже в детском садике все равно дети выступают публично. На утреннике рассказать стихотворение — это же тоже публичное выступление. Ну так-то вот, если разобраться. То есть вот как-то вот мы, родители, опять же, здесь же как-то можем с ребенком позаниматься, что-то вот научить, там как-то подсказать, рассказать.
2: Я думаю, что лет с трех можно точно. Я бы начинала, например, со сказок. То есть родители, допустим, рассказывают вечером перед сном сказки ребенку. 5-10 раз рассказали, например, какую-то одну сказку, а потом говорят: а теперь расскажи ты мне эту сказку. И ребенок своими словами, вспоминая какие-то факты, что-то добавляет в себя, начинает рассказывать эту же сказку, только уже родителю. И, ну, на самом деле это работает, то есть я на своих детях это пробовала, и получается очень здорово. Я прям удивилась, насколько хорошо трехлетний ребенок может запомнить историю.
3: Да, и когда вот такая практика постоянно проводится, можно же даже это делать по дороге в детский сад. Да, вот расскажи, да. Вот о чем вчера Золушка-то, про что там была сказка-то, что там было-то в итоге. С туфелькой-то нашли ее, не нашли, Золушку или туфельку в итоге. И ребенок начинает проговаривать, рассказывать, и навык формируется, потому что это действительно важно, мне кажется, самых вот прям молодых ногтей формировать. Угу. А какую-то еще вот завершение программы можете дать рекомендацию нашим слушателям именно по развитию навыков, Вообще нужны эти навыки? Для чего они нужны? То есть кто-то может подумать, да мне зачем? Я тут программист, зачем мне вообще навык публичного выступления? Для чего он мне нужен? Кому они нужны?
2: Ну, так или иначе, мы все люди социальные. Даже если работа не связана с общением с людьми, то мы все выходим в общество, мы все общаемся. И эти навыки, они не только для выступления на сцене, непосредственно там перед какой-то аудиторией. Это повседневные навыки разговоров, просто межличностных переговоров, защитить свою точку зрения, выйти из конфликта, например, какого-то, если вам важен человек, но и важно сохранить отношения.
3: То есть это тоже на тренингах у вас отрабатывается?
2: Естественно, то есть психологию никто не отменял. Вот. И психология в общении – это одно из наших направлений.
3: Здорово. И это все можно спокойно приходить у вас отрабатывать совершенно безвозмездно. Когда примерно бывает это? В начале месяца, в середине? То есть каждый месяц мы уже разобрались. В городе Екатеринбурге площадки разные, я так понимаю, да?
2: В основном это площадка «Точка кипения УРФУ» Ленина, 66. На данный момент это суббота обязательно.
3: То есть всегда суббота?
2: Это всегда суббота.
3: Какая-то из суббот в месяце?
2: Да, чаще всего это вторая или третья суббота, но иногда бывает и первая, и четвертая суббота. Мы всегда анонс выставляем за 2 недели минимум, чтобы смогли подготовиться.
3: Спланировать, приехать, те, кто иногородние приедут. Да. Отличное мероприятие. Спасибо, Анастасия, что вы нам рассказали о нем. Мы будем знать, что такая есть возможность в городе Екатеринбурге. Можно посмотреть ВКонтакте, добавиться в сообщество «Лига речи» для тех, кто хочет именно прокачать свои какие-то ораторские навыки, навыки коммуникации. Просто даже выехать куда-то, может быть, на мероприятие, пообщаться с новыми интересными людьми. Бывает, люди страдают от одиночества, думают, а вот куда пойти, да, а вот на ораторфест пойти, пообщаться с людьми, познакомиться даже, да.
2: Как-то... Познакомиться, найти себе единомышленников,
3: друзей, найти,
2: друзей, да. Ну и вообще провести субботний день с пользой, это очень здорово. Совместить приятное с полезным.
3: Спасибо, что даете такую возможность. А программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Анастасия Третьякова, основатель и директор театра импровизации «Пати», а также основатель «Лиги речи». И именно о «Лиге речи», как о благотворительном проекте в городе Екатеринбурге, у нас сегодня шла речь.
2: Спасибо.
3: Как тавтология.
2: Да, спасибо, будем, что пригласили.
3: И будем прощаться. Всем до свидания.
2: До свидания.
3: До новых встреч.

0: Дорогие братья и сестры, сегодня 7 июня по новому стилю или 25 мая по старому. И сегодня празднуется третье обретение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна в середине 9 века. Память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского 4 века. Святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского 19 века. Новомучеников, преподобномученика Тавриона Толоконцева и преподобномученицы Елены Коробковой. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святителе Иннокентии Херсонском. Будущий владыка Херсонский и Таврический в миру Иван Алексеевич Борисов родился 15 декабря 1800 года в городе Ельце Орловской губернии в семье священника Успенской церкви Алексея Борисова. Родители преосвященного Иннокентия были люди простые, доброй жизни. Отец Алексей Борисов получил домашнее образование. От низших степеней клира он дослужился до священника и старался в частых проповедях донести до прихожан слова отцов и учителей церкви. Мать преосвященного Иннокентия, Акелина, была женщина неграмотная, но умная и набожная. Крест и молитва были главным основанием всей ее жизни, всех ее мыслей, действий и поступков. У нее была своя домашняя аптека, состоявшая из разных трав и цветов, ладана, благословенных хлебов, елеев от чудотворных икон, богородичных просфор и подобных священных предметов. Ими она врачевала себя и своих детей. В родительском доме Иван изучил славянскую азбуку, часослов и псалтирь и научился письму. В 1819 году Иван Борисов окончил курс семинарии с отличием и поступил в Киевскую духовную академию. Здесь он предался изучению наук с таким жаром, что иногда целые ночи проводил за книгой. Повинуясь внутреннему призванию, более всего занимался он составлением и обработкой проповедей. В 1823 году 23-летний Иван Алексеевич окончил полный курс академии первым магистром и был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Но не прошло и 3 месяцев, как он занял и должность ректора Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища. Здесь же он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий и был рукоположен во иеромонаха. В декабре 1824 года отец Иннокентий назначается бакалавром богословских наук в Санкт-Петербургской духовной академии, а через несколько месяцев ее инспектором и экстраординарным профессором. В марте 1826 года он возводится в сан архимандрита. Свои лекции отец Иннокентий обычно преподавал наизусть. Он внимательно следил за современным ему состоянием и успехами естественных наук, направляя новые знания на служение богословию. Особую славу отца Иннокентия составляет необыкновенный проповеднический талант. Как проповедник он отличался тем, что действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотой слова. Таким образом, владыка Иннокентий создал новую русскую школу проповедничества, далекую всякой внешней эффектности и сухой учености. Кроме проповедей, владыка оставил много замечательных научных произведений и переводов, таких как «Жизнь святого Киприана», «Жизнь святого апостола Павла», «Памятник веры», «История соборов вселенских», «Перевод кормчей книги» и многое другое. Внешняя природа для отца Иннокентия была второй Библией, свидетельствующей о божественном величии Творца. Этот взгляд на природу он проводил в своих проповедях. Императорская академия наук и разные ученые общества почтили литературные заслуги проповедника принятием его в свои ряды. А проповеди будущего владыки были переведены впоследствии на греческий, немецкий, французский, польский и другие языки. В 1836 году, 21 ноября, в Казанском соборе Санкт-Петербурга в день введения во храм Пресвятой Богородицы состоялась хиротония архимандрита Иннокентия во епископа Чигиринского. В марте 1840 года он назначается на кафедру епископа Вологодской епархии. Здесь он оставался 9 месяцев и затем был перемещен в Харьковскую епархию. Служение его в Харькове продолжалось около 7 лет. За этот срок он восстановил Ахтырский и Святогорский монастыри, открыл Никольскую женскую обитель. В 1845 году владыка возводится в сан архиепископа и через 3 года назначается в Херсоно-Таврическую епархию. Восстановить в Крыму древние христианские памятники, разрушенные татарами, и основать свой русский Афон. Вот главное, чего хотел достичь архипастырь во время своего управления Херсоно-Таврической епархией. Желая сохранить развалины древнего Херсона, прославленного крещением великого князя русского Владимира, Преосвященный Иннокентий спросил себе у наместника Кавказского эти развалины и постарался устроить там, посреди пустыни, вблизи остатков бывшего соборного храма, небольшую церковь во имя святой княгини Ольги с небольшим помещением для иноков. Затем он обновил иссеченный руками святого Климента в Инкерманской скале древний храм, осветил его в память двух священномучеников Климента и Мартина, пострадавших в Херсоне, и устроил в этой же скале небольшой скит. Во время своего путешествия по Крыму владыка обычно оставлял спутников у подножия гор, а сам поднимался на их вершину для молитвы на местах подвигов древних подвижников. В последние годы своего святительства Преосвященный Иннокентий принимал самое живое архипастырское участие в бедствиях Крымской войны и имел в высшей степени благотворное влияние на воинов. Величие духа святителя Иннокентия обнаружилось и в посещении им страдальцев-воинов в лазаретах, где свирепствовал тиф и где можно было видеть всю скорбь и все страдания, порождаемые войной. В сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев. 26 августа 1856 года, менее чем за год до кончины, архиепископ Иннокентий был назначен членом Святейшего Синода. Но усиленные труды и тревоги надломили здоровье славного архипастыря. Владыка заболел, находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне 25 мая 1857 года в светлый праздник Живоначальной Троицы. Святителю Отче Иннокентия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Апелляционный суд Кении постановил, что аборт не является фундаментальным правом. Апелляционный суд Кении отменил решение Высокого суда от 2022 года, которое расширяло доступ к абортам, постановив, что прерывание беременности не является фундаментальным правом и разрешено только при определенных условиях, изложенных в Конституции страны. В решении, вынесенном в городе Малинди, коллегия из трех судей постановила, что аборты по-прежнему ограничены законодательством Кении и могут проводиться только в тех случаях, когда, по мнению квалифицированного медицинского работника, требуется неотложная медицинская помощь или когда жизни или здоровью матери угрожает опасность. Это решение отменяет раннее постановление Высокого суда, в котором говорилось, что доступ к услугам по прерыванию беременности может быть защищен конституционными гарантиями на жизнь, здоровье, достоинство и веру от жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения. Отменяя это решение, апелляционный суд напомнил, что действующая конституция Кении прямо устанавливает, что аборт не является фундаментальным правом. Аналитики отмечают, что нынешнее судебное решение свидетельствует о том, что любое расширение доступа к абортам должно осуществляться путем изменения законодательства, а не через судебное решение. Далее новости из Северной Ирландии. Там сняты все обвинения с христианки, ранее судимой за молитву в буферной зоне абортария. Суд Северной Ирландии снял все обвинения против первой женщины, ранее судимой за безмолвную молитву на территории так называемой буферной зоны клиники по прерыванию беременности. 53-летняя верующая католичка Клэр Бреннан обвинялась в нарушении акта об обеспечении безопасного доступа к услугам по прерыванию беременности. Она была арестована в октябре 2023 года рядом с клиникой, где она читала молитву «Отче наш» и держала плакат с надписью «Молитесь, чтобы не было абортов». Напомню, что в 2023 году по всей Северной Ирландии были созданы буферные зоны вокруг абортариев в радиусе от 100 до 250 метров от абортариев. Согласно закону, запрещено молиться, распространять литературу и оказывать какую бы то ни было помощь женщинам. Клэр грозил штраф и тюремное заключение сроком до 6 месяцев. Однако в мае этого года обвинительный приговор был отменен в ходе судебного разбирательства. После того, как были сняты основные обвинения, свидетели не явились, а оставшиеся свидетельства против нее были признаны недостаточными для вынесения обвинительного приговора. Ну и последнее сообщение выпуска. Церковь продолжает оказывать помощь людям на Донбассе в полном объеме, несмотря на осложнившуюся ситуацию. Из-за интенсивных атак беспилотных летательных аппаратов было ограничено движение грузовиков на трассе Р-280 «Новороссия» и в ряде других дорог. В Крыму и на Донбассе введены ограничения на автозаправочных станциях. После атаки на пассажирский поезд в Джанкое другие поезда, идущие в Крым, задерживаются, а следовавшие через этот город электрички отменены. Диакон Игорь Куликов прокомментировал, как сложившаяся ситуация сказалась на оказании помощи нуждающимся. Последний месяц ситуация с безопасностью в зоне СВО и приграничье действительно осложнилась. Нам пришлось серьезно перестроить логистические маршруты и ввести новые инструкции по технике безопасности. Главная проблема – это дороги. Пришлось отказаться от некоторых трасс, которые раньше считались безопасными. Например, Донецк-Мариуполь, а также маршруты из Мариуполя на Мелитополь и дальше в Херсонскую область. В самих населенных пунктах безопаснее. Но на открытых участках мы гарантировать безопасность не можем, поэтому теперь используем другие пути. Ежедневно приходится отслеживать оперативную обстановку на дорогах, общаться с военными и местными жителями. К сожалению, мы вынуждены были свести к минимуму выезды из наших центров в села и малые города, где много нуждающихся. Но совсем мы их не бросаем. Даже сейчас ищем любые возможности помогать. Главная беда в том, что из-за проблем с логистикой страдают в первую очередь самые нуждающиеся люди. Нарушаются поставки медикаментов, продуктов, топлива, от которых зависят простые люди. Кроме того, из-за проблем с логистикой по понятным причинам растут цены на перевозку грузов. Но Патриаршая гуманитарная миссия делает все возможное, чтобы не сбавлять набранных оборотов, а наоборот, увеличивать объемы помощи, чтобы хоть немного компенсировать возросшие социальные и гуманитарные проблемы жителей регионов зоны СВО. Конец цитаты. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный тем изменениям в организме, которые происходят с возрастом. И после первой части серии нескольких передач, когда мы разбирали, что отдельно происходит в сердечно-сосудистой системе, нервной системе, других органах, мы перешли с вами в прошлой передаче к разговору о тех состояниях, медицинских состояниях, которые с возрастом встречаются и выделяются в отдельные группы, и они отличаются от состояний заболеваний в привычном смысле, в привычном понимании, так как при возрастных изменениях, как правило, не один фактор, а много факторов влияет на развитие тех или иных медицинских проблем, медицинских состояний, и сегодняшняя передача будет посвящена возраст ассоциированному заболеванию скелетной мускулатуры, связанному с потерей мышечной массы, с потерей мышечной силы, с потерей функциональных возможностей мышц, тому проблеме, о которой мы неоднократно с вами говорили, та проблема, которая называется по-медицински саркопения. Это состояние повышает риск неблагоприятных исходов, таких как падений, переломов, инвалидности и, к сожалению, смерти. Поэтому речь о саркопении все чаще и чаще, все больше и больше ведется на научных конференциях, в образовательных программах, так как она считается одним из очень важных факторов долголетия. И, безусловно, говоря о саркопении, нужно понять и важно говорить о том, что это разные состояния медицинские в различном возрасте, при различных заболеваниях. И в современной медицинской системе выделяют так называемую первичную саркопению, то есть связанную с возрастными изменениями в организме. Сегодня о ней речи пойдет. Но существует и большая группа так называемых вторичных саркопений. Они развиваются, например, из-за ограничения движения. Человек после длительного ношения гипса, после ситуации, когда он вынужден был соблюдать постельный режим, к сожалению, при отсутствии движений мышцы достаточно быстро атрофируются. Это один из видов так называемой вторичной саркопении. Есть целая группа саркопений, то есть нарушения функции объема мышц, которые развиваются вследствие других заболеваний, например, эндокринной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний. И отдельно выделяют саркопению вследствие нарушения питания, когда человек или питается неправильно, или у него не усваивается белок, очень важный для работы мышц, или по тем или иным другим ситуациям формируется нарушение питания. Сегодня речь пойдет преимущественно именно о первичной, возраст ассоциированной саркопении, но очень важно понимать, что она в изолированном виде достаточно редко встречается. Как правило, у человека с годами накапливаются те или иные хронические заболевания, поэтому перед медицинским работником иногда встает непростая задача понять долю и ответственность различных состояний для того, чтобы правильно распределить меры лечения и в некоторых ситуациях, безусловно, заранее, если есть такая возможность, планировать меры профилактики. Распространенность саркопении существенно увеличивается с возрастом. По разным данным, среди людей старше 60 лет распространенность уже составляет порядка 15%. В возрасте от 65 до 70 лет наблюдается до 20-24%, а у лиц старше 80 лет, по некоторым исследованиям, у каждого второго может встречаться это состояние. Еще раз хочется повторить, чем опасна саркопения, чем опасна ситуация, когда уменьшаются объем мышц, когда уменьшается сила мышц, уменьшается их функциональный резерв. Безусловно, практически всегда саркопения снижает качество жизни, так как ограничивается способность к самообслуживанию, повышается существенно риск падений, травм, ухудшается течение сопутствующих заболеваний. Дело в том, что ведущие основные состояния и заболевания, с которыми встречается человек, болезни сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, болезни желудочно-кишечного тракта, в частности болезни печени, онкологические заболевания, болезни почек, если они приводят к функциональной недостаточности, то есть развивается сердечная недостаточность после или вследствие болезни сердечно-сосудистой системы, дыхательная недостаточность вследствие заболеваний органов дыхания, печёночная недостаточность вследствие болезни печени. Практически всегда эти состояния, функциональная недостаточность, они сопровождаются саркопенией, уменьшением объема и силы мышц. И достаточно часто это приводит к так называемому порочному кругу. Из-за функциональной недостаточности органа, так как мышца хуже питается, происходит ее атрофия, происходит снижение ее функциональных возможностей, но, к сожалению, и сама по себе саркопения, она значительно ухудшает течение любого серьезного заболевания, сердечно-сосудистой системы, дыхания, онкологических заболеваний, снижая резервы организма для борьбы, для восстановления по многим другим факторам. По данным крупных медицинских исследований, саркопения относится к одному из пяти основных факторов риска заболеваемости преждевременной смерти у пациентов старше 65 лет. Темпы развития и скорость развития, уменьшение в объеме мышц, уменьшение их силы зависят во многом от нескольких факторов риска. Самый главный фактор риска – это возраст, возрастные изменения. При саркопении происходят такие же изменения, как и по другим органам и системам, в зависимости от возраста. Хочется еще напомнить раз, что пик возможностей физических, функциональных в организме человека наступает в возрасте 25-30 лет, а после 30 лет происходят изменения практически во всех органах и системах. Они происходят и в скелетной мускулатуре, и в объеме мышц. Если пик мышечной массы наступает как раз в возрасте 25-30 лет, то после 30 лет, у кого-то несколько раньше, у кого-то несколько позже, ежегодно теряется от полу до 1% мышечной массы. Поэтому специалисты, которые занимаются этой проблемой, всегда напоминают, что есть несколько периодов жизни, очень важных для поддержания достаточной мышечной массы. И период жизни до 30 лет, он очень важен для набора мышечной массы. Но, безусловно, с точки зрения здоровой мышечной массы, речь не идет о применении каких-то стимуляторов или использовании средств, которые приводят к непропорциональному, ненужному, избыточному росту мышечной массы. Речь идет о, безусловно, физической, достаточной, правильной активности, когда мышечная масса формируется естественным путем, благодаря тому, что человек поддерживает физическую форму, правильно питается, отказывается от вредных привычек. А после 30 лет очень важно сохранять эту форму, при всем при том, что, к сожалению, естественным путем темпы снижения мышечной массы будут и они сохраняются. Очень интересное исследование было опубликовано в этом году, когда ученые показали, что после 50 лет у людей, которые именно в возрасте с 30 до 50 лет поддерживали достаточную физическую активность, темпы снижения функциональных резервов по многим системам значительно снижаются. Поэтому передача и разговор, посвященный саркопении мышечной массы, это не, безусловно, разговор только о людях, которым исполнилось 50, 60 или 70 лет. Это, безусловно, призыв к людям, которым исполнилось 20-30 лет, а желательно еще и более молодым людям, для того, чтобы обратить на это внимание и действительно внести коррективы в свою жизнь. Следующий фактор риска – это недостаток физической активности. Это проистекает и понятно уже из предыдущих разговоров. Гиподинамия, сниженная или недостаточная активность, она не дает стимул для поддержания мышечной массы. Мышечная масса и мышцы, объемы физической активности, они должны работать, должны постоянно тренироваться. Это крайне важный фактор. Третий фактор риска – это дефицит белка в рационе. Для роста мышц требуется белок, и поэтому эффективная доза от 0,8 до 1 грамма на килограмм массы тела белкового питания – в рамках здорового питания для человека всегда является крайне важным и необходимым. Если человек по тем или иным причинам недостаточно употребляет белка, к сожалению, мышечная масса у него может развиваться недостаточно и неэффективно. Следующий фактор риска – это хронические заболевания. Такие болезни, как сахарный диабет, сердечная недостаточность, заболевания кишечника, болезни печени – эндокринные заболевания, онкологические заболевания, к сожалению, ухудшают обмен веществ, способствуют разрушению мышцы. Поэтому, безусловно, программа общего оздоровления, профилактические меры и общие меры, которые способствовали бы профилактике хронических заболеваний, являются очень важным аспектом, о котором мы будем говорить, когда будем разбирать аспекты профилактики. Воспалительный и оксидативный стресс. Речь идет об этих состояниях больше как о обсуждении тех факторов, почему происходит с возрастом изменения в мышцах. Воспаление, к сожалению, это процесс, который с возрастом может активироваться и накапливаться. Особенно стало понятно, когда ученые обнаружили, что избыточная масса тела и ожирение – это не просто

0: не совсем привязанной к нашей реальности, но при этом параллельно к ней пересекающейся. И при этом, почему именно вот такой масштаб, да, мне казалось, что как раз-таки это должно было быть тем, что принадлежит какому-то другому масштабу, какому-то другому пространству. Вот, потому что все-таки работа в большом формате, она совсем по-другому считывается и совсем по-другому разговаривает со зрителем. Вот. Ну и, соответственно, скажем так, мой жизненный путь стал меня вести к тому, что я потихонечку все больше и больше этим проникался. Учился я на художника-реставратора, и реставрационный опыт наставил огромное впечатление на меня. Как раз-таки работа, вот знаете, с какими-то руинами, в данном случае на произведениях искусства, мне кажется, это огромный отпечаток оставил, значит, и в моем искусстве. Вот. Ну и, конечно же, походы по музеям. Я очень много и хожу, и ходил, вот, и пропитывался. Вот. Если говорить про мой пластический язык, то я бы его характеризовал примерно вот так, то, что он впитал в себя древнерусскую традицию, немецкую готику, вот, я очень люблю немецкое искусство, и советский конструктив. Вот, пожалуй, из этих трех основных частей состоят те образы, которые я пытаюсь создать и создаю.
1: Насколько я знаю, вы свой творческий путь начинали именно с рисования на улично-городских поверхностях, в уличном пространстве. Почему так вышло? Потому что для начала многие, как правило, предпочитают бумагу, холст, а уличные рисунки, они наоборот весьма и весьма недолговечны.
0: Смотрите, я начал рисовать граффити в свое время, потому что мне очень нравилась вот такая культура, вот. Но потом я очень быстро разочаровался, и даже вопросом не долговечности, а вопросом того, что композиция букв не дает мне высказать те темы, которые меня беспокоят, вот. То, что я делаю сейчас и с тем подходом, к которому я подхожу, я думаю, что мы максимально стараемся это сделать долговечно. Вот. И поскольку, обратите внимание, что я назвал даже не стрит-арт, а именно монументальное искусство, да, то есть искусство, которое максимально согласовано и которому максимально качественный подход. Вот. Что касается листов, то я очень много рисую и на бумаге, и на холстах, еще разные техники пробую. То есть основная мысль, она, конечно же, формируется на бумаге. Вот, в начале, с маленького эскиза все начинается.
1: Чем монументальное искусство в данном случае, я имею в виду, что речь идет именно о изображении больших картин, больших рисунков на зданиях и других каких-то городских поверхностях, так называемых муралов. Так вот, чем монументальное искусство уличное отличается от простого стрит-арта?
0: Ну, смотрите, стрит-арт – это, как мне видится и представляется, потому что очень много людей, которые пишут и диссертации на эту тему, вот, что же такое стрит-арт. Мне кажется, что как раз-таки он такой, хотя, опять же говорю, контекст, монументальное искусство контекстное. Ну вот опять же говорю, давайте так, пойдем от обратного, как говорится. Монументальное искусство, оно более сделанное, да, оно согласованное, оно вписанное, оно имеет такую, ремесленную базу, да, я не побоюсь этого слова, то есть определенные умения. Вот. И оно как бы отвечает определенному контексту города и, наверное, его историческому контексту. Стрит-арт, как правило, это некое вольное проявление художника. Вот. Оно может быть агрессивным, оно может быть очень тонкоинтеллектуальным, провокационным. Вот. И оно не связано вот с этой какой-то бюрократической истории, да, которые нужно там согласовывать. То есть это такой живой процесс, который происходит в городе. Вот. Поэтому стрит-арт бывает разный. Кто-то, опять же, и монументальное искусство называет стрит-артом. Да. Но я, опять же, говорю, в силу вот своей школы и своей задачи, которую я ставлю как себе, как художнику, я все-таки называю это монументальным искусством.
1: Давайте разбираться с процессом создания муралов. С чего вообще все начинается? С идей, может быть, какого-то эскиза, с договоренности с властями, чтобы разрешили нарисовать там, где надо. Как место выбирается? Или вы, может быть, заранее в город приезжаете, как-то смотрите площадку, потом надо же как-то забраться наверх, то есть, видимо, кран вызвать, целую машину, подъемник. Вот как это все происходит?
0: Давайте я начну с того, что все эти работы стали возможны потому, что появились неравнодушные люди, которые стали организовывать фестивали по всей России. Вот. То есть это не госзаказ, а это именно те люди, которые имеют определенную компетенцию,

0: и понимание того, как должно выглядеть уличное искусство, потому что они делают разные проекты, да, поэтому здесь я говорю не монументальное, а уличное искусство в городской среде, в их городе. Я сейчас вот прям про всю Россию говорю, да даже не про Россию, это тема мирового масштаба. Вот. И, соответственно, благодаря этим фестивалям, людям, которые ищут средства, выигрывают гранты, возникают вот эти монументальные уличные работы. Что касается самого создания, то, конечно же, всегда это начинается... Ну, во-первых, у тебя уже должны быть какие-то наработки быть, да, и, соответственно, как правило, тебя уже приглашают конкретно куда-то под какое-то место, да, вот, поскольку, опять же говорю, у людей, которые организуют фестивали, особенно если фестивали с опытом, то уже есть определенное видение, и, соответственно, есть определенное представление о людях, которые это воплощают, то есть о художниках. И, конечно же, это диалог, всегда возникает диалог, то есть часто присылают какие-то места. Вот. Всегда же начинается, наверное, с того, что ты выбираешь определенную поверхность, определенную архитектуру, форму, и уже под нее, изучая контекст места, да, где это находится, с чем это должно быть связано, да, какой город, как это все стилистически должно выглядеть, вот, какие формы должны быть основными. С этого все начинается, и после этого ты, в общем, после этих мыслей и после всего этого сознания ты начинаешь делать эскиз, вот. И, соответственно, разрабатывать эскиз, потом ты делаешь макет, то есть, грубо говоря, ты эскиз переносишь в цифровом виде на само здание, смотришь, дорабатываешь его, и потом уже происходит реализация, то есть ты приезжаешь в этот город. Вот. Отлично, если ты еще и до этого съездил в город и вообще подышал им. То есть я очень сильно люблю вообще все города практически. Я всегда нахожу что-то прекрасное, мне всегда нравится разная энергетика мест, начиная и от севера, и от Сибири, и даже вот если мы возьмем и Южную Италию, да, и Южную Германию, ну, Баварию, вот я тоже там был. То есть мне это все очень откликается, я люблю города, и мне всегда приятно работать с этим, вот. Ну и, в общем, ты приезжаешь в город, и, соответственно, начинается самое интересное, начинается реализация, когда подключается команда, то есть огромное количество людей, которые помогают тебе где-то и краску принести, и обед тебе принесут, потому что это создание большой работы, особенно я, допустим, как живописец, то есть я пишу кистями, и у меня очень такая энергозатратная живопись, не побоюсь этого слова. И, конечно же, та команда, которая вокруг тебя создает эти условия, чтобы ты не отвлекался ни на что и исключительно занимался живописью, то, конечно же, это титанический процесс, и это очень интересно. Я всегда сравниваю с фильмом Андрея Рублева. Помните, когда там отливали этот колокол? Вот. То есть в какой-то степени ты даже сам иногда начинаешь не верить, что все получится. И сейчас я не про собственные силы, а про те условия, про те процессы, которые постоянно вторгаются в процесс. То есть, грубо говоря, там вышка не приехала, или вышка сломалась, или какую-нибудь природа дала о себе знать. То есть постоянно что-то тебя испытывает. И в итоге, когда создается, это действительно определенное маленькое чудо. Как минимум для меня это точно. Вот. То ты начинаешь смотреть на этот образ, который вот возник буквально за неделю-две на пустом месте, и который уже абсолютно несет в себе другой смысл и перестраивает в какой-то степени городское пространство. Потому что я, опять же, повторюсь, в силу своего опыта меня очень привлекает архитектура, которая в историческом контексте, у меня есть определенный опыт работы с ней. И вот примерно такие эмоции происходят.
1: Вам лично какая работа запомнилась больше всего на данный момент? Может быть, у вас есть какая-то история интересная создания муралов?
0: Да, пожалуй, такая история найдется, да их очень много. Но одна из таких запоминающихся, как мне кажется, это, собственно, работа, соответствующая процессу создания. Наверное, я вспомню Мурманск, фестиваль «Рост», где я делал работу, которая называется «Восход». Я рисовал там огромное солнце, которое восходит над океаном, где находится определенный такой левиафан с древним городом. То есть работа, напоминающая такую древнюю карту. И очень сильно, как мне уже потом стало ясно, перекликается с ландшафтом этого места. И вот когда я рисовал эту работу, она действительно была большая, ну, относительно, опять же, я говорю, своих размеров, потому что я, допустим, не беру очень большие размеры, я знаю, что там и 20 этажей расписываю, но поскольку я делаю живопись, у меня есть определенный лимит. Ну, то есть я, конечно, могу и больше, но мне комфортнее там, допустим, в определенном формате работать. И вот, когда я делал эту работу, там была огромная, то есть какая-то невероятная жара началась, абсолютно несвойственная нашему русскому северу. Вот. И, соответственно, я рисовал это огромное титаническое солнце восходящее, и меня просто жарило очень-очень прилично, мягко выражусь я. Вот. Но при всем при этом я сделал эту работу, и мне кажется, она одна из лучших. Вот, получилось. Но опять же, видите, то есть опять же определенные усилия, там я даже зонтиком пользовался, но это не спасало, потому что была действительно аномальная жара для города Мурманска.
1: Сколько времени на создание ушло, сколько человек поучаствовало в этом?
0: Ну, в основном я работаю сам, мне иногда приходят волонтеры, но это что касается живописи. Мне помогала девушка, вот, она, мы с ней вместе работали, помогала она мне закрашивать определенные участки. То есть, грубо говоря, как работа происходит? Ты делаешь разметку, потом идут области, которые ты закрашиваешь простыми цветами. То есть там нету живописи. А потом уже по всему этому начинается, собственно, само письмо. Вылепка формы, оттачивание, там, границ и прочего. Вот иногда волонтеры помогают закатывать какие-то плоскости. Вот. Ну, грубо говоря, там участок в белый цвет, где особо-то и не требуется. То есть я не говорю, что этот человек не обладает какими-то качественными художественными, но просто не требуется какая-то такая художественная задача там. Вот. То есть такая всякая вот дополнительная работа, опять же говорю, чтобы ты максимально мог отточить и сделать максимально качественно детали. Потому что я, допустим, достаточно как перфекционист подхожу к своей работе. Для меня очень важна острота линий в работах. Вот эта вот вся текстура, и у меня, конечно же, очень много, ну как очень много, у меня достаточно много времени уходит, то есть работу я делаю где-то от недели до двух, вот. Я знаю, что есть люди, которые делают это за пару дней, за 3-4 дня, вот. Но, соответственно, это всегда очень сильно складывается на качестве, вот.
1: То есть получается, что вы после того, как есть идея, есть какой-то эскиз, вы понимаете, что вы будете рисовать и где, вы уже на место приезжаете, там уже несколько волонтеров дежурит, но если мы говорим про рамки какого-то конкурса уличного искусства, эти волонтеры вам помогают, потом приезжает кран, вы на здании делаете разметку и уже потом по этому наброску красками начинаете все прорисовывать, покрасить, замазать, дорисовать.
0: Смотрите, ну, да, первая часть, да, приезжает подъемник, вот, желательно, чтобы он тоже был очень удобный, то есть большой плоскостью, потому что я выставляю краску в ряд и в ведрах, и мне, конечно же, всегда очень приятно, когда на подъемнике, на вышке много места, вот, потому что, опять же, говорю, делаю живопись. Делается разметка, разметка делается по-разному, очень часто используется проектор, то есть когда контуры через проектор ночью высвечиваются на здание, либо делается по чертежу. В основном мы используем проектор. Не потому, что я не могу типа это расчертить, а потому, что каждый день вышки стоит денег, и не маленьких. И чтобы ускорить этот процесс, часто делается вот так. В условиях, в которых этого нет, делается разметка по, ну, грубо говоря, по уровню. То есть уровень, да, это большая линейка, двухметровая. Ну, все вы прекрасно понимаете, да, что я буду объяснять, что такое уровень. И, соответственно, чертятся определенные клетки, по которым переводится рисунок. Ну, так работала старая школа, старая советская школа, да и вообще старые мастера работали, да. Вот. Я вот таких методик придерживаюсь, вот. Но в основном через проектор. Но опять же говорю, когда я перебрасываю через проектор, то есть основную форму быстро компоную, потом я также беру этот уровень и все перечерчиваю. Потому что для меня очень важно, чтобы была четкость, опять же повторюсь, четкость и очень правильная геометрия линий, которая подчеркивает архитектуру. Вот. Ну, я сейчас не буду во всем это вдаваться. И потом, соответственно, начинается живопись, да, то есть вначале лаконично закрашивается по пятнам, а потом уже прорабатываются детали. Вот примерно так это происходит.
1: Ну, то есть одна ночь – это вот работа с проектором, а потом уже идет дневная часть работы.
0: Да, ночью один день только мы используем, опять же говорю, для разметки. Ну вот, возвращаясь опять же к Мурманску, допустим, да, то я делал там разметку по клеткам, потому что там были белые ночи. Ну вот просто к примеру. Бывает такое, что ты проектором не можешь высветить. Очень многие люди, вот сразу здесь хочу так подчеркнуть такую тему, я обычно не говорю о ней, потому что, ну, мне кажется, что если человек не разбирается, то что-то... Вот. Но все же, вашим слушателям, очень часто, когда нас видят за разметкой, у некоторых складывается впечатление, что типа, они вон по проектору рисуют. На самом деле абсолютно нет, это большое заблуждение. По проектору переносится масштаб, потому что когда ты подъезжаешь к стене, ты ничего не видишь. Вот. Ну, представьте, да, то есть вообще практически ничего не видно. Очень важно художнику-монументалисту чувствовать масштаб. Вот. И, соответственно, это используется только один день. Один день для разметки, то есть набросать вот эту форму. Правильно ее, то есть за счет проектора ты можешь ее подвинуть, еще что-то, посмотреть, как она в реале смотрит. Вот. Поэтому это такой очень маленький технический вопрос, и он абсолютно всего лишь вершина айсберга самого всего процесса.
1: Ну и расскажите про создание работы, про создание мурала, которое наш город украшает. Как вообще вы к нам в город попали?
0: Вы знаете, я бы начал с того, что у меня, наверное, какие-то особые отношения с вашим городом, с Екатеринбургом. Помимо того, что я был 2 раза на фестивале «Стенография», который все ваши слушатели наверняка знают, также я очень хорошо дружу уже с моими нынешними друзьями. Это коллекционеры, семья Шадриных. Вот. У них есть... они занимаются выставками. Вот. У них своя коллекция «Сальвадор Дали» и «Пикассо». И у них есть фонд «Искусство наций». И, по-моему, я честно забыл, какой год, по-моему, 22-й или 23-й год. Наверное, 23-й год, надо точно уточнить, не помню. Мы делали потрясающий проект на ВДНХ, то есть мне этот фонд помог. И это мои очень хорошие друзья. Вот. И они также с Екатеринбурга, с Урала, что очень приятно. Ну и, конечно же, фестиваль «Сценография», в которой я участвовал 2 раза. Первый раз я участвовал в 2020 году. Я делал работу на Эльмаше, она называется «Гефест». Вот. То есть у меня, опять же, я повторюсь, да, тематика работ — это мифы. И как раз-таки тут я соединяю такой образ промышленности с античным мифом. С мифом и с образом кузнеца, который, с одной стороны, напоминает нам рабочего человека, трудящегося, а с другой стороны, он некое такое проявление титанической силы, которая создает мир вокруг себя. Это была первая работа, 2020 год. Она до сих пор есть. И вот в том году мы сделали работу, посвященную Александру Невскому. Этот проект мы уже давно разрабатывали, делали, очень долго его откладывали. И в итоге он состоялся, и, собственно, сейчас вы можете увидеть эту работу, образ Александра Невского.
1: Как он создавался? Сколько по времени это заняло?
0: Ну, вы же знаете, да, всю историю, что появился образ Александра Невского у вас первичный, скажем.
1: Да-да, в центре города появилось сначала изображение святого, которое все раскритиковали. Там тоже святой князь Александр Невский рядом с театром эстрады, если вдруг кто не знает. Вот про эту работу идет речь, и уже через несколько лет, совсем недавно, появилась ваша работа.
0: Вот. После чего мне написали мои друзья со сценографией, сказали, что давайте... Кирилл, давай попробуем сделать вот этот образ, это очень сложная задача, и попробуем сделать так, чтобы это действительно откликнулось у людей, скажем так, более благородно и более деликатно. Ну и, соответственно, я подумал, а почему нет? Это действительно такая сложная задача в нынешних условиях, потому что очень многие люди пытаются говорить о русской культуре, вот, и часто получается это очень грубо. Вот. Но это уже такая, знаете, фундаментальная тема, которая требует отдельного обсуждения. Вот. И, соответственно, я сделал эскизы. Вот. Мы, в принципе, все согласовали. Но у нас вот несколько раз откладывался, значит, создание этой работы. Ну и в итоге получилось, что создали мы ее как раз-таки в прошлом году. Вы знаете, в принципе, она очень хорошо шла. Вот. Никаких таких уж особых сложностей не было. Вообще было очень приятно работать, и место само по себе такое, знаете, одухотворенное, потому что рядом храм, да, и, соответственно, даже вот те песнопения, которые периодически я слышал, они вызывали огромный определенный спектр чувств в процессе создания работы. Вот. Ну, что вам рассказать? В целом, вот так, да, без каких-то таких особо сложностей. Ну, понятно, что работа была масштабная. Все ребята приходили, помогали. Сценография, мне кажется, отличается своим пулом волонтеров. Им огромный респект за это, да, и уважение, потому что ребята действительно такие все вовремя делали. Это очень приятно, да, всегда, когда ты создаешь работу, и ты не отвлекаешься ни на что, когда, опять же говорю, повторюсь, да, что когда все вот эти вот маленькие детальки соблюдены, ты ни на что не отвлекаешься, и ты спокойно делаешь работу, ты максимальные усилия прикладываешь на создание ее.
1: Если в целом поговорить о стрит-арт-искусстве, оно сегодня очень популярно, то есть очень много фестивалей, очень много работ создается, многие из них действительно вызывают восхищение неподдельное, очень много выходит статей о различных стрит-арт-художниках, о различных направлениях в этой части искусства. Вот как популярность влияет на само качество того, что рисуют люди на наших городских стенах, в нашем городском пространстве. Естественно, про ваше личное мнение я спрашиваю. Вот как лично вы оцениваете то, что видите, идя просто по улице?
0: Действительно, это стало очень популярным. И я считаю, что в какой-то степени это большой минус, потому что я все меньше и меньше вижу работ хороших художников, и все больше и больше вижу работ, назовем их так, оформительских, абсолютно не несущих за собой никакой мысли, хотя вроде бы они сделаны под определенную задачу. Я не вижу в них никакого авторства, действительно какой-то позиции художника, и в целом они выглядят как такие плакатные штуки. Вот. Но мы понимаем, что, конечно же, это связано с тем, что появился запрос. Вот. И я сказал вот про фестивали в начале, да, и опять же говорю, когда часто бывает такое, что там администрация или какие-то свои небольшие организации начинают всем этим делами заниматься, и не имея определенной компетенции, людям кажется, что если мы сделаем вот тут ярко, что-то вот такое, вот здесь мы этого нарисуем, то будет круто. Просто из-за масштаба. Но в итоге тема не проработана, у этого нет никакой глубины, и выглядит это очень плохо, мягко говоря. И такого все больше и больше. И по себе я начинаю замечать, что есть определенное желание абстрагироваться. Но я уже сказал, что я, видите, и с деревом занимаюсь, то есть мне более еще точечный формат интересен. Ну, то есть когда ты не в таком масштабе делаешь, а делаешь чуть меньше, но уже другие техники используешь, более сложные. Вот. Но в целом, опять же, вернусь к вопросу об качестве, то вот, да, это очень такая печальная, на самом деле, история. И очень жаль, что такого все больше и больше становится.
1: Можно ли стрит-арт искусство можно назвать современным искусством? Я имею в виду искусством в широком таком, знаете, академическом, что ли, смысле этого слова.
0: Смотрите, вот здесь очень важно, хотел сказать зрителям, аудиослушателям, сказать одну очень важную вещь, что современное искусство, что современным искусством практически является все, любой объект. Условно приведу пример. Всегда есть исключения, и всегда можно, ну, как бы расширить эту тему, но примерно, вот очень просто и очень узко говорю. Любой объект, который ты вносишь в пространство музея, становится объектом со смыслом. Да? То есть, грубо говоря, художник наделяет смыслом любой объект. То есть даже сейчас рисовать не обязательно. Куча примеров, мы этого знаем, скандальных примеров знаем, да. Вот. Но по сути искусство уже давным-давно вышло за рамки живописи, вот, классической. Очень многие люди, конечно, этому сопротивляются и, конечно же, предпочитают ходить в классические галереи. Да и я, по правде сказать, также предпочитаю во многом классические музеи, потому что в них есть свой шарм, да. Но и за современным искусством мне тоже интересно наблюдать. Вот. И вот с этого, если мы рассматриваем с этого ракурса, то все намного-намного сложнее, понимаете? Вот это современное искусство во многом стало отрицать такое понятие, как ремесло, то есть всю сделанность, потому что современное искусство предполагает работу со смыслами, исключительно работу со смыслами. И вот здесь вот такая определенная некая борьба произошла. То есть она идет в каких-то кругах и прочего. Вот. Такой ремесленной части, должно ли искусство содержать ремесло, или искусство должно выглядеть исключительно концептуально. Моя позиция на этот счет заключается в том, что это должен быть определенный синтез. У этого должен быть определенный свой язык. Вот. Он не обязательно должен быть каким-то таким академическим, он может иметь, опять же, повторюсь, свой шарм, свою неправильность. Это тоже очень важно. Работа должна быть чуть-чуть неправильной, то есть она должна содержать вот что-то такое притягательное. Но и при этом у этого должна быть огромная какая-то фундаментальная мысль, которая содержится как и в работе, так и в художнике. Наверное, в первую очередь в художнике. Пожалуй, вот это я бы и назвал современным искусством. И, по сути, у нас происходит сейчас огромная формирование вот именно этого в нашем русском пространстве, как мне видится. Вот. И очень многие ищут эти синтезы и, естественно, претендуя на современное русское искусство. Вот. Очень много, опять же повторюсь, очень много просто ремесленных работ, сделанных на улице. Поэтому тут очень трудно их как вообще к чему-то принести. Да? Это просто такое заделывание каких-то дыр, скажем так. Хотя иногда какие-то работы ужасные, они также могут иметь какой-то в себе очень интересный смысл. То есть, вы понимаете, это на самом деле очень-очень сложный процесс, который требует от человека огромной насмотренности и понимания вообще того, что происходит. Конечно, как явление, это оно войдет, я думаю, что в учебники. Ну, не в учебники, но, по крайней мере, в определенные книги, которые исследуют этот вопрос. Вот. Они уже есть, они выпускаются, они еще и будут выпускаться. Поэтому, конечно же, это явление в целом, в лучших ее представителях, назовем так, естественно, это является искусством.
1: Ну, тогда в конце пару советов от вас. Вот как, гуляя по городу, видя рисунки, какие-то картины, какие-то другие элементы стрит-арта, как определить, как понять, что перед тобой? Какое-то произведение искусства, где заложена некая мысль, какой-то смысл, да, его надо поискать, либо же перед тобой просто какая-то, ну, некая картинка без всякого смысла?
0: Ну, на самом деле, опять же говорю, что чтобы смотреть искусство, конечно же, нужна насмотренность, понимаете? Есть вещи более сложные, а есть более поверхностные вещи. Ну вот смотрите, вот примерно, знаете, вот на книгах очень просто можно предъявить пример. Есть ведь какие-нибудь классические детективы, да? А есть какая-то серьезная литература с философскими вопросами. Вот примерно то же самое в картине. Если человек много читает, понятно, что у него вырабатывается опыт, и, скорее всего, он обратит уже внимание и его потянет к более сложным вещам. Если у человека нет опыта, и он делает это исключительно для того, чтобы занять свое время, то вполне себе ему подойдет какой-нибудь детектив. И для него это будет интересно. Так же и с кинематографом совсем. Вот примерно так же, попробуй вот этим очень простым примером объяснить, как срабатывает и монументальное искусство, да, на улице, стрит-арт. То есть, грубо говоря, не имея человека опыта, он может и увидеть какую-то такую дешевую оформительскую работу, да, во всех ее смыслах. И она вызовет какие-то эмоции, он скажет, да, ярко, да, вот что-то, это лучше, чем просто серый забор. Вот. А может, если у него есть опыт, сказать, нет, вот эта живопись, она плохая, и она никуда не годится. А вот, допустим, перед другой работой он скажет, да, в этом что-то есть. И как раз-таки, извиняюсь, что перевожу на себя пример, да, а как раз-таки вот история с Александром Невским, это показывает о том, что Екатеринбург — культурный город, что не схавали, да, как говорится, прошу прощения за столь яркое слово, вот, но народ не пошел, то есть не повелся на эту историю. Первая работа вызвала диссонанс. Ну, это просто один из примеров. Таких работ очень много, понимаете? Ну, опять же повторюсь, что мне всегда приятно быть в Екатеринбурге, общаться с вашими жителями, ну и вообще просто пребывать в контексте города. Вот. Поэтому я бы передал огромный привет этому городу, тем людям, которые, возможно, видели мое искусство, или у которых появится желание посмотреть эти работы, вот эти две работы. И я надеюсь, что со своими друзьями и стенографией мы обязательно сделаем что-нибудь еще. Вот, возможно, в каких-то других техниках. Вот, я на это очень надеюсь. Ну и вообще, мне всегда приятно вернуться в этот город.
1: Здесь действительно не поспоришь, город у нас и правда замечательный, поэтому приезжайте еще, и судя по реакции конкретно на вашу работу, я напомню, она размещена рядом с Александро-Невским Новотихвинским женским монастырем, ее можно посмотреть, приезжайте к нам еще, рисуйте еще, мы будем только рады. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы сегодня был художник-монументалист Кирилл Ведерников. Всего вам доброго, дорогие друзья, и спасибо за внимание.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Москве открылась уникальная выставка памяти. 31 мая этого года в Музее памяти пострадавших в Бутове в Москве открылась уникальная в своем роде выставка под названием «Метро Бутово-Коммунарка». Особенность этой выставки заключается в том, что она посвящена строителям и сотрудникам московского метрополитена, которые пострадали, а многие из них были и расстреляны в годы репрессий 1930-х годов. Согласно известной на сегодня статистике, в 1930-х годах было репрессировано более 700 строителей и сотрудников московского метро. Это инженеры и архитекторы, проходчики и строители, машинисты и работники депо, а также дежурные по станциям. Около 140 человек из этого списка, включая первого главу московского метрополитена Адольфа Петряковского, расстреляли. Большинство расстрелянных строителей и сотрудников московского метрополитена захоронено на Бутовском полигоне Москвы. При этом на сегодня выявлены имена более 80 из них. Именно об этих людях, строителях и работниках московского метрополитена, пострадавших на Бутовском полигоне в Коммунарке, и рассказывает открывшаяся экспозиция. Но и к другим сообщениям выпуска. В дагестанском поселке Ахты осветили самый южный православный храм в России. 3 июня этого года на территории службы пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан в поселке Ахты состоялось освящение храма в честь благоверного великого князя Александра Невского. В сослужении духовенства храм великим чином осветил, а затем возглавил в нем литургию архиепископ Махачкалинский и Дербенский Варлаам. После богослужения владыка поблагодарил всех причастных к возведению храма близ крайней южной точки Российской Федерации. В дар архиепископ Варлаам передал на престольное Евангелие и икону святого Александра Невского. Также были вручены архиерейские грамоты тем, кто особо потрудился при строительстве храма. Ну и последнее сообщение выпуска. На строящийся русский храм в филиппинском Манукане поставили купол с крестом. 25 мая этого года состоялось освящение купола и креста для храма в честь святителя Николая Чудотворца Русской Православной Церкви, который сейчас возводится в городе Манукан в Республике Филиппины. Чин освящения совершил настоятель прихода иерей Ювентинус Булаквенья. В день освящения купол с крестом были установлены на строящуюся церковь. В день освящения купол с крестом были установлены на строящуюся церковь. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. На календаре «Воскресенье, 7 июня». Кратко познакомлю вас с теми программами, которые совсем скоро вы услышите на наших волнах. Например, передачу из цикла «Качество жизни». Поговорим о вреде алкоголя и энергетиков. А вот в 18:30 у микрофона ждем Викторию Кауган. От нее услышим репортаж с тематической экскурсией под названием «Екатеринбург журналистский». В 19:10 нас ждет проповедь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, а в 19:20 программа из цикла «С нами Бог». Она посвящена Афону. 19:30 звучащая книга, главы из произведения «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. В 20:20 передача из цикла «Живые художники». Поговорим про творчество импрессионистов. В 20:20 беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. А в 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. В 22:30 передача из цикла «Духовное слово», а в 23:40 повтор программы «Качество жизни» в любом возрасте. В 00:20 акафист дня. Ну а в 10:10 псалтырь звучащая. Псалмы с 31 по 35 прочитает Александр Бондаренко. В ночное время в нашем эфире будет звучать духовная музыка, а также повторы программ. Звучащая книга, беседы о вечном, дом с зеленой крышей, репортаж Виктории Кауган, седьмая кафизма и духовное слово. В 6:20 новый день начнем с молитвой. В 7:20 утреннее молитвенное правило мы для вас повторим. В 6:45 услышим православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня. Также на понедельник, на 8 июня. Ну и, наконец, в 8:20 передача из цикла «Гость в студии». Она тоже выйдет в повторе. Вот такие программы будут звучать для вас на наших волнах. Вечером, ночью и завтра утром. Теплого вам вечера, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Алексей Петрович Камолов, заведующий неврологическим отделением 20-й городской больницы города Екатеринбурга. В прошлый раз мы с Алексеем Петровичем начали разговор про вред алкоголя. Сегодня я предлагаю его продолжить и поговорить еще и про энергетики и те последствия, к которым может привести смешивание алкоголя и энергетиков. Вот, Алексей Петрович, недавно появился закон о том, что до 18 лет нельзя покупать энергетические напитки. Можно ли сравнивать по действию, вот по тому вреду, который причиняется организму, энергетики и алкоголь?
2: Ну, смотрите, берем, что такое энергетик, на чем его базовая основа. Это кофеин. То есть это определенная доза кофеина, которая в купе с такими вещами, как таурин, подсластители, экстракты трав. То есть вообще вкусовой, да, он более приятный по вкусу, чем алкоголь, да, вызывает какой-то кратковременный прилив энергии за счет повышенной дозы кофеина. Тут больше психологическая зависимость. Мы ведь все пьем кофе, правильно? Но при этом никто не говорит, что там, допустим, кофе – это вот какая-то сильная зависимость. Тут больше именно из-за того, что из-за составных частей, то есть это повышенное количество глюкозы, да, вот эти все химические вещества, которые воздействуют на слизистую желудка, да. А обычно энергетики еще любят употреблять для повышения физической активности, особенно я такого вот в спортзалах иногда вижу, да. Это, конечно, увеличение ударной объема работы на сердце, естественно, за счет вот этого повышения давления, да. Это может быть вот такой вот вред. Составляющих энергетик именно может какой-то определенный вред нести. То есть и повышенные дозы кофеина на малый объем. Потому что рекомендуемая баночка в день, да, она как бы не повредит. А у нас же обычно 1, 2, 3. Особенно если там готовится к экзаменам, там бетонная ночь предстоит, там еще больше дозы увеличивается. Смесь как алкоголь с энергетиками, это вообще крайне вредно для организма.
1: Есть ли какая-то безопасная доза у энергетиков?
2: Да, то есть 450 миллилитров энергетика, да, вот. Вот и все. При этом особенности – это влияние на нервную систему, то есть люди должны понимать, что это провоцирует бессонницу, может быть, за счет дозы кофеина, то есть людям склонным к бессоннице, беременным, до 18 лет это все может влиять. Поэтому, соответственно, и все эти рекомендации, они указаны прямо от производителя. То есть, опять же, везде мера. То есть, в плане энергетиков можно сказать, что тут мера. Поэтому учитывайте, что если кто-то там хочет худеть, да, он получает углеводы одной банкой, то, что должен получить за сутки.
1: Вот если человек, ну, скажем так, умеренно пьет, я понимаю, что это некая условная такая градация, но вот не перегибает он палку, да? Могут ли возникнуть симптомы, с которыми уже нужно обращаться к врачу, и что это за симптомы?
2: Ну, смотрите, то есть первый симптом – это, во-первых, появление патологической тяги, то есть человек прямо желает этого, да? Вот, причем прямо вот ждет определенные дни, то есть формируется ритуальное поведение, все ждем пять, ждем выходных. А, значит, второе – это невозможность расслабиться без употребления алкоголя. Да? То есть мы должны понимать, что если человек вообще всегда пытается расслабляться только алкоголем, не пытаясь найти какие-то другие аналоги, да, то уже надо об этом задуматься. Второй признак – это наличие тяжелого похмельного синдрома, когда человек хочет похмелиться. То есть если человек прямо четко вот должен похмелиться и станет хорошо, это тоже признак, соответственно, появляющийся, то есть, сказать, риск попадания в первую стадию, да. Во-вторых, как я уже упоминал, это увеличивающаяся доза алкоголя, то есть привычные дозы, которые вы употребляете, они уже не приносят того удовольствия, и требуется либо комбинация с более высокоградусным напитком, либо увеличение дозы уже текущего напитка. Да? Ну и в-третьих, там уже социально, так сказать, социальные последствия, то есть снижение работоспособности, такие моменты. Отсутствие, так сказать, то есть отсутствие ситуативного контроля. То есть понимаешь, что завтра на работу, ну вот, все равно выпиваешь.
1: Как выглядит реальная, правильная, хорошая помощь при запое? Ну, кроме того, что сначала человека надо вывести из этого состояния. Что делать дальше?
2: Вывести из запоя, а второе – это всегда психология. То есть человек пока не захочет, не захочет. То есть есть же разные методы, и кодирование, и гипнотерапия, там, психотерапия. Но пока человек не захочет сам, все эти методы будут неэффективны. Заставить человека не пить нельзя. Можно только, допустим, закодировать, да, когда используются специальные вещества, которые блокируют проекту выбора, то есть блокируют переработку этанола, он сразу же, попадая в организм, переводится в ацетальдегид, и то есть человек получает похмелье сразу, причем тяжелое. Но это основано именно на пугающем эффекте, то есть на эффекте, что человек не от самого алкоголя, а боится последствий приема. Сам алкоголизм лечится в голове. Это психотерапия, это групповая терапия, это поддержка родственников, но при этом без созависимого поведения, да. Потому что еще одна опасная часть жизни алкоголика – это его отношения с окружающими, когда формируется созависимое поведение у близких, да, которые тоже от этого страдают, вот уже семейные. Это в основном психотерапия и вот барьерные методы в качестве именно фармакологической поддержки. На ранних этапах это витаминотерапия для поддержки именно потерянных минералов, потому что страдает, возникает дефицит витамина В1 у людей, которые алкоголизируются, за счет этого и возникают вот эти полинейропатии.
1: Какие самые главные советы вы готовы озвучить для родственников людей, страдающих алкоголизмом?
2: Но первое – это не быть созависимыми, то есть не потакать его слабостям. То есть когда бывает, что родственники, там бывают случаи, когда специально покупают алкоголь, чтобы человек похмелился, или, допустим, там пытаются закрывать те долги, которые он там натворил в результате своих, там, допустим, неадекватного поведения. То есть человеку надо помочь, но при этом не нянчиться с ним, не делать это за него. Дать ему понять, что как бы эта проблема и для вас. То есть алкоголик же хитрая психология. То есть если, допустим, их часто прощать, они этим будут пользоваться. Поэтому если что-то сказали, что вот я сделаю то-то, то-то, если ты будешь продолжать пить, это надо сделать. Тогда будет формироваться психологический страх, и человек все-таки поймет, что... То есть человек сам должен понять, что его действия, они вызывают определенные последствия, что он за них ответственен, а не то, что там кто-то плохой в семье, кто-то доводит, или кто-то там проблемы какие-то, это все маски. То есть человек должен прежде всего сам. То есть родственникам надо набраться терпения, если реально хочется помочь человеку, да, то есть если еще шанс есть, а шанс есть у любого человека, то, соответственно, это работа с наркологом, то есть пытаться убедить его, да, что надо идти, начинать лечиться. Помогать в чем-то, но не потакать, не делать это за него. Ну и обязательно убирать любой алкоголь из дома. Это будет лидерить на ранних этапах, поэтому, соответственно, понять такую вещь. То есть там целые циклы даже есть для родственников созависимых, да, то есть зависимое поведение, специальные психологов для родственников алкоголиков. Такая тоже тема больная, сложная, но общими усилиями человеку можно помочь. Только если он хочет. Если он не хочет, то тут все бесполезно. Насильно это будет только обострение к обострению вот этими периодами. Жить определенно.
1: Ну, то есть человека надо так аккуратно подталкивать, но ни в коем случае не давить, не делать ничего за него и не принимать за него никаких решений. То есть он сам должен прийти к этому решению, бросить, да, начать бороться с этой привычкой. Если человек к этому сам не придет, то вся помощь, все будет бесполезно, человек обратно сорвется.
2: Нет, да, чтобы он сам понял. Кому-то надо удариться об дно, кому-то хватит малых таких последствий. Все по-разному. Но человек должен сам к этому прийти, к пониманию, что все хватит. И тогда он справится. Благо, ресурсы есть, фармакологические и психотерапевтические.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе принимал участие заведующий неврологическим отделением 20-й городской больницы города Екатеринбурга, врач-невролог Алексей Петрович Камолов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!
0: На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

начнем с истоков. Во-первых, вы действительно совершенно правильно сказали, что покаяние – это образ жизни, это состояние ума христианина. Вот что такое покаяние? Давайте развернем исходные смыслы. Мы знаем новозаветное понимание этого понятия, этого термина – метаной, перемена ума, переформатирование, переоценка ценностей, переосмысление чего-то и изменение себя. Соответственно, для того, чтобы совершить покаяние, необходимо совершить эту самую перемену ума. Мы должны переключить себя из одного режима мышления и жизни в другой. И когда это переключение происходит, то многие вещи решаются сами собой. Если этой глубокой перенастройки нет, она отсутствует, тогда нас будет тянуть как к магнитам, вот к этим грехам, к этим порокам, мелким падениям, потому что внутри, в своем сердце, в своем уме мы перенастройку, перемену не произвели. Это первое. И второе, еще более древний смысл у этого понятия есть. Исходный библейский смысл. Вот какая самая главная притча новозаветная о покаянии, известная всем? Одна из, во всяком случае. Это притча о блудном сыне, а именно о возвращении блудного сына. Так вот, братья и сестры, исходным библейским пониманием, исходным библейским смыслом понятия покаяния является именно возвращение. Вот с библейского иврита так оно и переводится. Возвращение. Покаяние на языке Ветхого Завета — это тшува. Соответственно, покаяться — значит вернуться. Куда? Вот это интересный вопрос. Вернуться к самому себе, вспомнить то, для чего ты пришел в этот мир. А если ты этого не знал, ты должен это понять, в этом разобраться. Вернуться к воле Божьей о себе. Вернуться на тот путь, на который тебя Господь изначально ставил. Вернуться на тот путь, который тебе Господь изначально предлагал. У него очень много различных ответвлений, тропинок. Но вот принципиально выбор этого пути по Богу или без него должен сделать каждый человек. Соответственно, тот человек, который совершает покаяние, он обретает себя, он обретает свои корни, он обретает свои истоки, он раскрывает те дары и таланты, которые вложил в него Господь, он возвращается на тот путь, который Господь ему изначально предлагал, и он раскрывает и реализует себя в этой жизни. Вот чтобы состояться в этой жизни, чтобы реализовать себя, чтобы пройти тот путь, уникальный именно ваш путь, который Господь положил каждому из нас, необходимо совершить то, что мы называем покаянием. Вот возвращение на путь, возвращение к промыслу Божию, к Его воле о себе. Узнать волю Божию о себе и выполнить ее. Вот это наша задача. И она напрямую связана с тем, что мы называем покаяние. Теперь перейдем уже непосредственно ко второй части вопроса. Как же быть вот с этим мелким грехом, который постоянно всплывает, как недополотый сорняк? Вот мы его полим, а корешочки-то остаются. Мы срываем только сами стебли, саму траву, но мы не подкапываем, корни не достаем, и поэтому как только мы там сбрили всю эту поросль, проходит совсем немного времени, и она появляется опять. Почему так происходит? Мы сказали, корешок не достаем. А корешок не достаем, потому что в уме действительно перенастройки не происходит. Как ее произвести? Вот ключевой вопрос. Дело в том, что результат в любом деле есть только там и только тогда, когда есть система. Вот если есть системный подход, движение от простого к сложному, движение поступательно вверх и вперед, по маленькой ступенечке, не спеша, медленно, но верно. Движение, когда мы четко понимаем наши цели и задачи. Конечные цели нас ведут задачи. Для того, чтобы достичь цели, нам необходимо выполнить ряд задач. Вот мы четко осознаем этот круг задач и четко видим перед собой цель этой духовной жизни. И вот далее самое главное. Мы распыляемся. Мы теряем фокус, мы приходим, каемся абсолютно во всем сегодня, завтра, через неделю, через месяц. Мы называем одни и те же списки грехов. Почему так происходит? Потому что нет фокусировки. Мы не фокусируемся на какой-то конкретной одной проблеме, которую мы должны решить. Под проблемой мы подразумеваем какой-то определенный грех. Мы не концентрируемся на этой задаче, а мы говорим обо всем и сразу. И происходит то, братья и сестры, что называется распыление. Обо всем и ни о чем. С чем ты хочешь поработать? Ну как, вот со всем перечисленным. А там, например, 50 грехов было на листочке написано. Ну, естественно, что если мы начнем работать сразу над 50 задачами, мы не преуспеем, потому что за все возьмемся и ничего не доведем до конца. Так вот, очень важно уметь расставлять и в духовной жизни приоритеты, формулировать конкретно цели.

0: и работать предметно и сфокусированно именно с конкретной задачей. Итак, я вас уверяю, если вы будете ставить эти приоритеты, наводить фокус по прошествии определенного времени на среднем или на длинном шаге, будут обязательно результаты, потому что есть система, есть поступательное движение и есть конкретная методика от простого к сложному. Есть целая концепция, да, искусство маленьких шагов. Когда мы видим перед собой огромный путь в 1000 миль, 1000 километров, нам кажется, что его пройти совершенно невозможно. Ну как я пройду 1000 миль пешком, там, даже или на каком-то велосипеде? Это же такое расстояние. Но дорога в 1000 миль начинается с одного маленького первого шага, за которым следует второй такой же шаг, а потом третий. И вот эти маленькие шажочки и ведут тебя в конечном итоге к твоему месту назначения. Эта концепция и получила название вот «Искусство маленьких шагов». Давным-давно подсчитано, братья и сестры, вот сейчас очень важная вещь, которую хочу, чтобы мы воспринимали. Да? Если каждый день, двигаясь в конкретном направлении, мы будем улучшаться, прогрессировать на 1%, всего лишь на 1%, но каждый день, да? За год мы улучшимся в 37 раз. Не помню, говорили ли мы об этом в одном из прошлых эфиров, но это очень важная информация, и это конкретная математическая модель, за которую люди там получали премии, которая хорошо обоснована, и это не просто какие-то философские вещи, это математика. Вдумайтесь в это. Если в каком-то вопросе, в какой-то сфере, в какой-то области, в данном случае, при работе с грехом, мы каждый день будем становиться лучше, будем решать эту задачу всего лишь на 1%, то за год мы добьемся прогресса в 37 раз. Кажется, фантастика, но именно так и работает. Мы пытаемся все взять нахрапом, широким фронтом, наскоком, и результата нигде нет. Но если мы пойдем маленькими шажочками предметно, один за другим вопросы будут решаться. Соответственно, если мы приходим на исповедь в диалоге со священником, возможно, это проговорить, с чем хотелось бы поработать вот сейчас. Осуждение. Давайте предметно работать с осуждением. Чревоугодие. Чревоугодие. Что еще? Гнев. Пожалуйста, зависть замечательна. Как работаем, это уже второй вопрос. Мы не просто бьем по этой страсти, а мы ее замещаем конкретной добродетелью. Потому что святое место пусто не бывает. Если мы просто работаем на уничтожение страсти, но ничего продуктивного, конструктивного, позитивного на этом месте взамен не появляется, дело времени, когда на этом месте процветет другая страсть или вернется в худшей редакции предыдущая. Чтобы этого избежать, необходимо замещать ее конкретной добродетели. Работаем мы с гневом. Что противостоит гневу? Незлобие и кротость. Как работать? Тут священник поможет, что почитает, даст конкретные наставления, напутствия, на что обратить внимание. Работаем мы, скажем, с чревоугодием. Что противостоит? Воздержание. С чего начать? Как практиковать? Самое главное — система и постоянство. И помним про вот эту концепцию маленьких шагов. Это очень важно.
1: Вот если так примерно прикинуть, то идеальный путь борьбы с грехом выглядит примерно так. То есть обнаруживаем грех, называем его, определяем шаги по решению, ну то есть по борьбе, да, что конкретно нужно сделать, и начинаем делать. И вот как раз на моменте действия происходит чаще всего сбой. То есть просто не хватает силы воли. Вот, например, если взять курение. Вот мы поняли, что курить — это плохо, это вредно, это грех и так далее. Определили пути решения этой проблемы. Например, просто не покупать сигареты, обходить киоски или магазины, в которых они продаются, да, использовать противониникотиновый пластырь, ну и так далее, и так далее. Там, избегать курящих компаний, ну, в общем, вот этот вот комплекс. Но как только мы начинаем делать, тут же возникают проблемы. Мы не можем, мы выясняем, что обойти магазин с сигаретами чуть сложнее, чем мы думали. Мы их покупаем, но при этом начинаем себя уговаривать, что будем курить, например, по одной сигарете в час, а не по 5, как мы делали это раньше. Пытаемся с собой договориться, пойти на какие-то уступки. То есть вот не хватает на самом деле силы воли. Что бы вы посоветовали в этом случае?
0: Давайте сосредоточимся на вот этом конкретном примере. Примере с курением. Первое. Я сторонник комплексного решения вопроса. Вы об этом тоже сказали. С чего необходимо начать? необходимо начать с того, что мы зададимся вопросом: а что ты, мил человек, закуриваешь? Что тебе в этой жизни не хватает? Где конкретно тебя триггерит? Нервные какие-то вещи триггерят тебя, да? Стресс, напряжение. Что такое в тебе находится, что ты непременно тянешь сигарету в рот? Чего тебе не хватает? Это я и назвал «что ты закуриваешь». Любая зависимость, она имеет внутренние, духовные, душевные причины и истоки. Где-то мы надломились, где-то что-то у нас треснуло, и путем резкого повышения вот этого градуса дофамина и других нейромедиаторов, гормонов, так называемых счастья и удовольствия, путем резкого стремительного воздействия на определенные центры головного мозга, мы пытаемся всю эту боль, стресс, напряжение, неустроенность, маяту, несчастье, мы пытаемся какой-то зависимостью суррогатно заменить. Будь то алкоголь, будь то игромания, будь то шопоголизм или, наконец, курение. Вот если мы поймем, что на самом-то деле мы закуриваем, с чего началось наше курение, вот этот корешок очень важно понять, чтобы его подрубить. Затем идет техника дела. Совершенно правильно вы сказали. Необходимо избегать тех ситуаций, которые провоцируют рецидив. Ну, например, компания, где обязательно будут курить, какие-то шуточки, прибауточки, застолья, где у многих ваших друзей в уголке рта уже будет торчать папироса. Вот этих ситуаций нам нужно избегать, пока мы еще не окрепли. Не смотреть действительно на пачки с сигаретами, не думать об этом. И здесь мы упираемся в то, что вы конкретно тоже обозначили. Воля. Вот почему не получается? Как бы ни странно это ни звучало, изначально волевого решения покончить с курением. Наверняка многие из нас, братья и сестры, замечали. В разговорах со священником, кто-то ходит там к православному психологу, готовы бесконечное количество часов говорить о своей проблеме. Делать ничего мы не хотим. Почему? Изначально волевого решения не принято, воля парализована. Если бы было волевое решение внутри нас принято, все бы подтягивалось. А мы готовы в это погружаться, спекулировать, говорить, рассуждать, искать огромное количество материала в интернете, как лучше, да, и знаком, как лучше быстро за полгода выучить любой язык. Да никак. Все, точно. Нужно понять просто, для чего тебе это нужно делать, и настроиться на работу. Так же и здесь. Первое. Пойми, почему ты хочешь бросить курить. Ты должен увидеть тот большой положительный эффект, который появится в твоей жизни. Ну, например, я брошу курить и буду экономить большое количество денег. Есть такое дело? Есть такое дело. Курево сегодня стоит недешево. Это бьет по карману и без того потрепанному экономической ситуацией и другими проблемами. Соответственно, мы должны понимать, ага, не буду курить, будет чуть побольше средств. Курение делает меня сильным или слабым? Курение делает меня больше слабым. Забивают легкие, сердечно-сосудистая система страдает. Потом буду отдавать деньги на врачей, потом буду чаще болеть, быстрее сойду с пробега, как говорится. Нужно мне это? Не нужно. Еще один дополнительный эффект. Курение — это привычка, которая меня опустошает, истощает. Против своей какой-то осознанной части личности, я волей-неволей иду, покупаю на кассе, значит, эту пачку, машинально, автоматически достаю зажигалку, прикуриваю, начинаю курить. Я здесь как какой-то робот, который исполняет алгоритм и функцию. Но неужели я настолько слабое существо, которое не может противостоять бумаге и табаку? Если я с этим согласен, ну, мил человек, хочешь быть таким, ну, кто ж тебя запретит? Но если ты хочешь быть сильнее, здоровее, если ты хочешь иметь больше денег в своем распоряжении на какие-то действительно важные и нужные вещи, завязывай. Разобрался с тем, почему появился такой грех, такая зависимость, да, в твоей жизни? Разобрался. Что ты закуриваешь? Откуда она появилась? Какая-то из задач еще юношеского периода, вероятно, не была решена. Нашего взросления, воспитания. Зависимости здесь тоже хорошо процветают. Ты с этим всем разобрался, все понял, как ты будешь, стратегию принял. Стратегию либо сразу отсекаешь, вот все, не курю и точка. Съездил в монастырь, помолился, поработал недельку, уехал туда без пачки и вернулся тоже без пачки и больше никогда не покупал. Таких историй много. Это чудесная помощь Божья. Люди приезжали, курильщики со стажем приезжают в обитель, живут там неделю. Я сам знаю таких людей. Выезжают и больше к этому вопросу за всю последующую жизнь не возвращаются ни разу. Слава тебе, Господи. Есть такая стратегия. Раз и навсегда. Кто-то работает последовательно. Кому-то это просто больше подходит. Курит он сигареты, курит в день пачку. 20 сигарет. И так постепенно день за днем. 19, 18, 15. Сводит до одной, потом расстается и с ней. Вот вам какая больше стратегия подходит? Когда вы кардинально решаете вопрос раз и навсегда, есть такие люди, я думаю, что это имеет смысл. Или постепенно ограничиваете себя, в этом тоже есть резон. И, наконец, принимаете волевое решение изначально, видя все те положительные вещи, которые появятся в вашей жизни, тогда вы расстанетесь с этим грехом. Вот многие зависимые люди, когда они побеждают свою зависимость, они говорят буквально следующее. Какое же это удовольствие находиться в трезвости. К примеру, если мы говорим об алкогольной зависимости. Я уже 5 лет в трезвости, это другая жизнь. Они приходят, беседуют с другими людьми, у которых есть зависимость, и делятся вот действительно этой сладостью, этой свободой, которая появилась в их жизни. Я под зельем — это не я. Это вообще был не пойми кто. Ну и какие были последствия этой зависимости. Семья рухнула, работу потерял, деньги все истратил. Ну, курение в меньшей степени этому способствует, но тоже и по карману бьет, и здоровье отнимает. Ну и, наверное, мы не хотели бы, чтобы наши дети воспитывались в сигаретном дыму, потому что они потом то, что они видели из детства, будут пытаться в своей жизни повторить. Если мы не желаем нашим чадам всего этого, избавляемся от этой греховной пагубной страсти.
1: И это мы не только про курение сейчас, если что.
0: Конечно.
1: Какие признаки вы можете назвать, которые будут указывать на то, что человек действительно движется к цели, несмотря на то, что случаются какие-то падения, срывы, что человек не стоит на месте?
0: Ну, например, если мы все-таки говорим о срывах и о падениях, то периоды того, когда мы не срываемся, расстояние между срывами становится все больше и больше. Вот, например, сначала это был там день, потом неделя, может быть, месяц. Это значит, что есть динамика положительная. Это значит, что есть работа. Появляется внутреннее чувство, что получается. Ведь, братья и сестры, наверняка каждый из нас, чем бы он ни занимался, у него есть внутреннее интуитивное чувство. У него получается или нет. Неважно, это хобби, это работа, это спорт, это, наконец, вот, духовная жизнь. Везде будет присутствовать это чувство. Я в правильном направлении двигаюсь или вообще не туда. Если я топчусь, если я упал и тут же еще раз упал, и динамики никакой нет, значит, что-то не то. Значит, то, что я для себя определил, выработанная тактика, стратегия, мне не подходит. Если есть динамика, я понимаю, что да, на ногах я стою, теперь уже все дольше и больше, чем на коленях или нахожусь в горизонтальном положении. Если периоды между срывами становятся все длиннее, ну, значит, я двигаюсь в правильном направлении. Внутреннее состояние мы тоже свое должны считывать, должны наблюдать за ним, как изменяются наши отношения с ближними. Все это в совокупности может дать, вот врачи бы сказали, да, клиническую картину. А для нас это, конечно, не клиническая картина. Все это есть наглядная демонстрация или наглядное отражение духовной работы. Есть результат или нет? Ну и, наконец, это неоспоримая истина, которую кто только не цитировал, в конечном итоге помнит. Не тот велик, кто никогда не падал, да, но тот велик, кто падал и вставал. Это для каждого из нас некое ободрение, когда случается срыв, когда случается падение, поражение. Хочется все бросить, сдаться и сказать, что я, конечно, никчемная совершенно тварюга, ничего не могу сделать, поэтому не надо и пробовать, не надо и начинать. Человек не меняется, ничего не получится. Так вот, братья и сестры, одна из главных, ну, такая новостей, что ли, а один из главных посылов христианства заключается в том, что человек может и должен меняться к лучшему. И эта мечта дьявола о нас — убедить каждого из нас в том, что никто не сможет поменяться. Вот как только в сердце своем с этим посылом мы согласимся, что да, человек не меняется, поэтому никогда не будем даже пытаться, хватит пыжиться. Вот тут и будет финиш, тут и будет погибель. Нет, принципиально мы с этим не согласны. Человек может работать над собой, человек может добиваться результата, человек может получать развитие, положительный эффект, и человек может измениться к лучшему. Помним, что покаяние — это в том числе изменение, это перемена ума, и это динамика, и это процесс.
1: Где в этой схеме Бог?
0: Бог здесь альфа и омега, первый и последний. Бог здесь вообще везде. Помните, мы сказали, что покаяние в исходном смысле, в исходном значении — это возвращение. Возвращение к кому? К Богу. И возвращаясь к Богу, к Его воле, к Его промыслу, мы обретаем себя. Если Бога исключить из этой схемы, то плодов духовных благодатных мы не получим. Отцы нам советовали издревле: молись так, как будто все зависит только от Бога, вот на 100%. Молись так, а работай так, как будто все зависит только от тебя. И тогда будет комплексный результат. То есть мы действительно должны и молиться напряженно, усиленно, искренне, истово, регулярно. Но и работать над собой мы должны. Если мы будем выполнять вот этот завет наших отцов, молиться так, как будто бы все зависело только от Бога, и работать над своей частью, да, которую каждому нужно сделать, свою собственную самостоятельную домашнюю работу, как будто все зависело только от нее, я вас уверяю, это будет космический взлет. Каждый из нас просто будет добиваться феноменальных результатов. Все, что мы делаем с молитвами. Любое начинание должно венчаться молитвой и должно стартовать с молитвой. Это правда. Ну и без Бога не до порога. Мы должны это понимать. То есть, когда мы меняемся, когда мы возвращаемся, обретая себя, мы возвращаемся на исходный путь, мы возвращаемся к Богу. Потому что в религиозной жизни Бог у нас на первом месте, Он альфа и омега, Он первый и последний. Он — это и есть тот краеугольный камень, как фундамент нашей духовной жизни.
1: Ну и завершая наш сегодняшний разговор, какие конкретные действия может предпринять человек, чтобы борьба с повторяющимися грехами стала более осмысленной? Например, вести дневник страстей, там, молиться конкретному святому, делать какие-то противоположные добрые действия. Ну, например, там, накричал на кого-то, да, тут же пошел бабушку через дорогу перевел, ну и так далее, и так далее.
0: Ну, давайте составим такой небольшой планчик. Первое. Расстановка приоритетов, фокусировка, концентрация. Мы приходим к священнику, и хорошо иметь постоянно исповедующего тебя священника. Хорошо вообще иметь духовника, который, как, если угодно, тренер, как твой наставник, сбоку, находясь немножко вне ситуации, подсветит тебе, где ты падаешь, где у тебя ошибки, где у тебя слабости. Мы приходим к священнику и так и говорим, что мы хотим поработать вот над этим преимущественно. То есть мы заузили наш фокус, мы сосредоточились на конкретной задаче, на конкретном грехе. Отлично, выбрали, с чем мы будем работать. Понимаем, чем противостоим, какой добродетелью. Отлично, замечательно. Второй. Мы должны почитать определенное количество святоотеческих текстов, наставлений, напутствий. Если мы боремся с грехом чревоугодия, или с грехом тщеславия, или с грехом гнева, то мы понимаем, где и что нам нужно искать. Мы ищем у отцов, выберите своих отцов, где они писали об этих грехах. Ну, например, о чревоугодии писали абсолютно все отцы аскет. Это есть у Яна Лестничника, это есть у Авы Дорофея, это есть у Игнатия Брянчанинова, это есть у Феофана Затворника, это есть у святого праведного Иоанна Кронштадтского и так далее. От древних к уже тем отцам, которые вот-вот к нам примыкают. Мы выбрали там несколько сочинений, и понятно, что не всю книгу читаем, да, а читаем ровно те главы, которые посвящены борьбе с этим грехом. Сегодня на интернет-ресурсах, например, «Азбука веры», есть замечательный такой портал, там вы просто забиваете, как бороться со страстью чревоугодия, и вам расписано по пунктикам, что делать, что святые отцы рекомендуют для этого совершить. Вот. Соответственно, это теоретическая часть. Третье. Вы понимаете, что если вы боретесь там с гневом, с тщеславием, вы конкретно обращаетесь к Богу, да, и к молитвенному ходатаю. То есть тот отец, тот святой, угодник, подвижник, который тоже проходил эту борьбу в свое время, и ваши сердца, что называется, откликаются друг к другу, И если вам этот святой близок, вы набираете нескольких святых, к которым вы сугубо обращаетесь для того, чтобы они как-то помогли, наставили вас в борьбе с этой страстью. Замечательно поступить так. Например, вы боретесь со страстью чревоугодия и читаете 14 главу, 14 степень или ступень лестницы Иоанна Лесточника. Для того, чтобы материал лег, кому нужно в это время помолиться? Правильно, к святому преподобному Иоанну Лесточнику. Вы читаете соответствующие выдержки о борьбе со страстью чревоугодия из Игнатия Брянчанинова, к нему молитвенно обращаетесь. Иоанн Кронштадтский, ему молитесь. Естественно, начинаем мы с молитвы Господу всегда. Вот. И тот материал, который вы будете читать, теоретически он будет лучше усваиваться. Но раз вы читаете напутствие Иоанна Кронштадтского, помолитесь ему. Он вам тоже разъяснит, как коснется вашего сердца, до конца не ясно, но это будет. И вот все это в совокупности, приоритет, фокус, теоретическая работа, молитва, сопряженная вот с чтением определенных текстов, наставление священника и волевое решение внутри вашего сердца побороться с грехом обязательно даст свой результат.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу провела Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Здравствуйте. Более 30 тысяч участников Всероссийского Великорецкого крестного хода отправились в путь. В среду 3 июня этого года 31 тысяча паломников вышли из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря вслед за великорецким образом святителя Николая Чудотворца. Молитвенное шествие возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Радость совместной молитвы в пути с владыкой Марком разделили епископ Яранский и Луцкий Паисий, а также многочисленное духовенство и паломники. В первый день пути паломникам благоволила солнечная погода. В 11 часов дня крестный ход достиг Троицкой церкви Слободы Макарьи. Там был совершен торжественный молебен святителю Николаю. А затем паломники расположились на отдых и трапезу и пополнили запасы питьевой воды. А затем верующие продолжили свой путь вслед за иконой святителя Николая. А вечером достигли села Бабино, где остановились на свой первый ночлег. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Белогорье создадут центр казачьих войск. Представители регионального отделения Российского военно-исторического общества и казачества подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает организацию совместных программ, проектов и мероприятий, популяризирующих физкультуру и спорт, сохраняющих военное и историческое наследие, а также формирующих любовь к Отечеству у молодого поколения. Ключевой составляющей создающегося центра казачьих войск станет храм Владимирской иконы Божьей Матери, в котором будет находиться объединенный штаб казачества. Активными участниками нового проекта станут студенты и преподаватели. В будущем планируется создать центр, в котором организуют культурно-просветительскую работу. Настоятелем храма Владимирской иконы Божьей Матери назначен протоиерей Василий Сергиенко, который уже много лет является духовником белгородского казачества. Также запланированы выставки, викторины и экскурсии, которые будут знакомить посетителей с бытом и традициями казаков. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста,

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» мирянам.
2: Как сохранить брак счастливым? Не будь как лев в доме твоем и подозрителен к домочадцам твоим. Сирах, глава 4, стих 34. Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Счастье в брачной жизни дается только тем, кто исполняет заповеди Божии и относится к браку как к таинству христианской церкви. Преподобный Нектарий Оптинский. Главное заблуждение относительно семейной жизни ныне состоит в том, что все ищут и ждут от семейной жизни счастья как чего-то готового, что непременно они должны найти без трудов и усилий. Но такого готового счастья ни в каком роде и нигде нет на нашей земле. Здесь все трудом добывается. Амвросий Ключерев, архиепископ Харьковский. Поскольку сатана — враг душ человеческих, и в добронравных союз любви и согласия старается разорвать, то муж и жена должны друг к другу в случающихся немощах быть снисходительными и с любовью друг друга терпеть, и тогда согласие

0: и мир сохранятся. Святитель Тихон Задонский. Цените выше всего единодушие в семье, и все делайте так и направляйте к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранялись мир и тишина. Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей, и по всему дому будет процветать добродетель, и во всех делах будет благопоспешение. В супружестве надо всем жертвовать и все терпеть для сохранения взаимной любви. Если она утрачена, все пропало. Святитель Иоанн Златоуст. Будь, сколько возможно, искренен, добр и ласков к своим домашним. Тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Тогда ты победишь по апостолу добром злое. Послание к римлянам, глава 12, стих 21. Если они будут иметь на тебя зло и выказывать его. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вообще очень нам вожделенна своя волюшка. А тут вдруг надо оставить свою волю и исполнить волю другого. Очень трудно уступить другому. Это могут только великие души, а слабенькие крепко настаивают на своем. Схиигумен Иоанн Алексеев. Снисходительность по-христиански — это более чем прощать, это оправдывать, истолковывать чужие недостатки и промахи в выгодную для них сторону. Быть снисходительным — это значит к вечеру забывать оскорбления, полученные в течение дня, а утром внушать себе: «Сегодня я буду более сдержан и не подам повода к какому-либо столкновению». Снисходительность к другим сопровождается самообвинением в недостатке доброты, уступчивости и осторожности. Быть снисходительным — это значит не только с радостной готовностью принимать извинения, но предупреждать их, идти навстречу людям, не решающимся по робости принести извинения. Ничто не содействует так сильно возрождению и укреплению взаимной привязанности, как снисходительность. Молодые супруги часто не отличаются снисходительностью, так как они недостаточно знакомы с человеческими слабостями. Но нужно знать человеческую немощь и, не выставляя на вид, прикрывать ее в другом. И, веря в человека, что он добр, помогать ему в действительности стать добрым. Протоиерей Стефан Остроумов. Дух явной или тайной гордыни и тщеславия обладает нами, так что почти каждый из нас много и высоко думает о себе и мало и низко о других. Возвышая, восхваляя себя и унижая, презирая ближних, станем ли мы со смирением служить им? Отсюда в семье и обществе вместо любви, согласия и взаимных услуг царят взаимная неуступчивость, взаимное недоброжелательство, зависть и ненависть друг к другу, ссоры, распри, раздоры. Архимандрит Кирилл Павлов. Берегите с женой взаимно свою любовь. В этом источник счастливой семейной жизни. Но надо блюсти его, чтобы не засорился. Доверие друг другу потерять или поколебать как-нибудь почти всего бойтесь. Благоразумие помогает устранять возникшие недоразумения. Не устраняются же они от недостатка житейского благоразумия, а больше от нежелания обдумать хорошенько положение дел, а еще больше от неимения в жизни другой цели, кроме сластей. Искусство одно — всякий день начинать так, как бы он был первый после свадьбы. Семья — это житейский крест для главы. Терпи, покорствуя Господу, и все со своей стороны делай, все предай в волю Божию. Святитель Феофан Затворник. умудренный опытом жених старается отнестись к себе, возможно, строже, а к новой подруге жизни более внимательно, и если замечаются некоторые недочеты в невесте, то связывать их не с ней, а с родителями ее и стараться все покрыть любовью. Видя любовь и расположение своего мужа, и жена, в свою очередь, старается платить тем же. Заметив шероховатость характера мужа, неумудренная опытом жена, покрывая все любовью, незаметно старается исправить эти недостатки, шероховатости и действует руководительницей сердца очень искусно. Через это взаимное любовное отношение друг к другу два существа, может быть, поначалу бывшие и совершенно противоположными друг другу, сближаются и делаются близкими, и доживают до того, что образуется одно сердце и един дух. Святой праведный Алексей Мечов. Для домашней жизни нужно иметь мягкий характер, не быть формалистом и делать постоянные взаимные уступки. Не нужно быть очень настойчивым в своих взглядах и расположениях, особенно в мелочах, потому что мелочи наполняют большую часть нашей жизни. Нужно быть всегда готовым к маленьким жертвам для супруга. Доброе настроение – это чистый, ясный, бездымный воздух семейной жизни. Тяжело всем дышится при плохом настроении и характере ворчливом, придирчивом, нетерпимом, требовательном и скучном. Богослов Герман Шиманский. Чтобы сохранять взаимную любовь, вам надо быть откровенными и доверчивыми друг к другу. Недоверие, естественно сопровождаемое скрытностью, обыкновенно бывает источником подозрений и питает несогласие. Если дадите место в сердцах ваших недоверию и скрытности, множество неприятностей возникнет между вами. Не допускайте, чтобы вам пришлось испытать скорби, происходящие от несогласия. Священник Александр Рождественский. Прочнее те супружества и семьи, в которых интересы личных удовольствий приносятся в жертву любви к ближним, супругу, детям. Юридические ограничения не могут сохранить того, чего не создает любовь. А любовь совершенствуется, возвышается через жертвы для любимого. Где уклоняются от жертв, там затухает любовь, затухает жизнь. Иеромонах Петр Серегин. Как вести себя с мужем? Прежде всего, почитай Бога, а потом супруга, глаз твоей жизни, руководителя твоих намерений. Его одного люби, ему одному весели сердце, и тем более, чем нежнейшую к тебе питает любовь. Под узами единодушия сохраняй неразрывную привязанность. Родившись женщиной, не присвояй себе важности, свойственной мужчине, не величайся родом, не надмевайся ни одеждами, ни мудростью. Твоя мудрость покоряться законам супружества, потому что узел брака все делает общим у жены с мужем. Когда муж раздражен, уступи ему. Когда утомлен, помоги нежными словами и добрыми советами. И укротитель львов не силою смиряет разъяренного зверя, у которого в бешенстве прерывается дыхание, но успокаивает его, гладя рукою и приговаривая ласковые слова. Сколько бы ни была ты раздражена, никогда не укоряй супруга в понесенном ущербе, потому что сам он — лучшее для тебя приобретение. Не укоряй за то, что конец дела противен его предприятию. Это было бы несправедливо, потому что по ухищрению демона часто и благоразумные предприятия не достигают своей цели. Не укоряй его также в недостатке силы, потому что в мече всегда есть сила. Кого не любит твой муж, того не хвали с хитрым намерением неприметно уязвить мужа словом. Благородным мужьям и женам, особенно женам, при том во всяком случае, прилична простота сердца. Радости и все скорби мужа почитай общими, пусть и заботы у вас будут общие, потому что через это возрастает дом, и твой совет может иметь место, но верх должен быть мужнен. Когда муж скорбит, поскорби с ним и ты несколько, но вскоре потом, приняв светлое лицо, рассей грустные его мысли, потому что сетующему мужу самая надежная пристань — жена. Святитель Иоанн Златоуст. Дозволяй себе не такую вольность, на которую вызывает тебя любовь мужа, но какая прилично, потому что во всем возможно пресыщение. Но хотя и во всем бывает пресыщение, однако же лучше такая любовь, которая не знает его. На щеках твоих не должно быть похотливых движений, ни гневных трепетаний. Это постыдно для всякого человека, особенно для женщины, и делает лицо безобразным. Если у тебя не обуздан язык, всегда будешь ненавистным мужу. Дерзкий язык причинял зло часто и невинным. Лучше молчать, когда и самое дело вызывает на слово, нежели говорить, когда и время не дает места нескромному слову. Твое слово да остается предметом желаний. Выслушай и это, не предавайся неукротимой плотской любви, не во всякое время ищи удовольствий супружеского ложа. Убеди супруга оказывать уважение к святым дням, потому что человеку, как образу великого Бога, свойственно покорствовать законам. Святитель Григорий Богослов. Жена во всем должна слушаться мужа, всячески нрав свой склонять к его нраву и быть ему всецело преданной, чтобы ни делом, ни мыслью даже не загадывать ничего без его воли, а потому верно исполнять все его распоряжения, советы, повеления и в мысль не попуская того, чтобы когда-нибудь поставить на своем. Вообще ни в чем не желать и не являть главенство. В случае несогласия должна быть уступчивую и терпеливо сносить все, что покажется не по нраву, иначе никак не сохранишь мира дорогого. Однако ж это не отнимает у жены и обязанности заботиться о добронравии супруга. Своей мудростью и влиянием она может изменить его нрав, если он неисправен. По крайней мере, она не должна оставлять его в небрежении, но сколько есть ума и сил действовать на него и исхищать, как из огня. Для сего саму себя надо украшать преимущественно добродетелями, другие же украшения иметь, как нечто стороннее, средственное, от чего легко отказаться, особенно когда сего потребует необходимость поправить дела. Наконец, помнить, что на ее доле блюдение домашних дел, хотя исполнительное только. Ее долг делать положенное – видя какую нестройность, сказать и восстановить или восполнить. Святитель Феофан Затворник. Почему жена должна подчиняться мужу? Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 22 по 24 и 33. «Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Первое послание Петра, глава 3, стихи 1 и 2. «Жена мужу пластырь, муж жене пастырь. Муж жене отец, жена мужу венец. Муж в дому, что глава на церкви». Русские пословицы. У нас жена справедливо подчинена мужу, потому что равночестие могло бы произвести вражду, и потому что вначале от жены произошло обольщение. Если хочешь повиноваться мужу для Бога, то не представляй мне его обязанностей, но тщательно исполняй те, которые законодатель возложил на тебя. В том особенно и состоит повиновение Богу, чтобы не нарушать закона, даже в том случае, когда сама ты терпишь противное. Святитель Иоанн Златоуст. Мужа Бог поставил быть блюстителем жены, и нередко он, сам того не сознавая, дает позволение или запрещение жене такие, какие внушает ему Бог. Святитель Феофан Затворник. Жена должна всегда оказывать своему мужу нелицемерное почтение, как главе семейства. Эту обязанность внушает ей Бог и законы природы, создав ее слабейшей в сравнении с мужем и назначив ей быть помощницей мужа. Пусть иногда жена и превосходит мужа нравственными качествами, образованием и опытностью, но и в таком случае она не имеет права выходить из пределов, установленных законом Божиим, а должна всегда свято сохранять в душе и показывать на деле приличное уважение к мужу. Священник Александр Рождественский.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередные главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Митрополит Илларион Алфеев будет служить в двух храмах в Бразилии. Указом святейшего патриарха Кирилла, пребывающий на покое, митрополит Илларион Алфеев направлен в Бразилию, где он будет служить в двух храмах Аргентинско-Южноамериканской епархии Русской Православной Церкви. Согласно патриаршему указу от 3 июня этого года, местом служения владыке Иллариону назначены храм святых апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза и храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Отмечается, что данное решение принято в связи с невозможностью по объективным обстоятельствам дальнейшего исполнения решения Священного Синода, назначившего митрополиту Иллариону местом служения храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии. Напомню, что ранее в связи с задержанием полиции Чехии, почисленного на покой и несшего служения в храмах святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, митрополита Иллариона с заявлением выступил синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Ну и к другим сообщениям выпуска. Петербургский международный экономический форум второй год подряд начался с молитвы. В первый день форума его участники имели возможность прийти с утра на литургию и причаститься святых христовых тайн в храме во имя Смоленской иконы Божьей Матери в Пулково. Автор журнала «Фома» и ведущий радио «Вера» Константин Мацан отмечает: «Молились за всех, не только за себя и своих близких, за всех участников форума, за всю страну. На самом деле, решение по поводу которой на форуме должны приниматься. Может быть, самое главное, молились даже за тех, кто о Боге и не знает, или не помнит, или как-то не думает о том, что Бог участвует в жизни человека, в том числе в его экономической жизни». Конец цитаты. Напомню, что ранее в рамках визита на экономический форум председатель Федеральной комиссии по изящным искусствам США, основатель и президент Национального фонда памятников США Родни Мимс Кук-младший посетил Свято-Троицкую Сергиеву Приморскую мужскую пустынь в Стрельне и передал ей в дар копию чудотворной Казанской иконы Божьей Матери и образ преподобного Германа Аляскинского. Напомню также, что Петербургский международный экономический форум – это уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Проходил с 3 по 6 июня этого года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиссию молящейся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси как Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Иисусе Христе,

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава вторая. Фата. Гляжу я безумно на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Пушкин. Черная шаль. На другой день толкнулась цыганка во дворец. Ее не пустили. Грустная шла она домой, но лишь только сделала несколько шагов от маленького дворцового подъезда, услышала, что кто-то сзади кличет ее по имени. Оглянулась. Высокая, неблагообразная женщина манит ее своею собачьей муфтой. Мариула остановилась и с первого взгляда на нее припомнила себе, что где-то видела это шафранное лицо, к которому неизменно подобраны были под цвет темно-коричневый платок и желтый с выводами штофный полушубок. Эти серые тусклые глаза, в которых отражалось кошачье смирение, эта голова, поставленная как бы на проволоке. Да, именно она видела эту фигуру в доме Волынского. Это его барская барыня. Из дворца она. «Не узнаю ли чего о моей Мариарице?» — подумала цыганка и спросила потом нагнавшую ее Подачкину, что ей надо. Подачкина перевела дух, занявшийся от скорой ходьбы, сделала головой полукруг с остановками по градусам и, увидев, что около них нет никого, отвечала, пережевывая гвоздику, будто корова жвачку. «Мне... ничего, покуда Бог милует, а я за тобой, сударка, для твоего же добра. Благодарим покорно, хотя на пожелании. Позволь, голубушка, спросить, в чем дело?» Словом «голубушка» приметно оскорбилась барская барыня. Но она готовилась в придворные и успела... скомкать кое-какую досаду в сердце, обещаясь порядком отплатить своим гордым обращением, как скоро будет именоваться госпожою Кульковской. «Ты, вижу, идешь на Выборгскую сторону?» — ласково продолжала она. «Так, на постоялые дворы. По дорожке с нами, любезненькая, по дорожке». «Ох, ныне и сугробы стали каждый год больше. Это еще б не горе. Как выйду замуж, велю непременно очищать их. А то горе, что все на свете сделалось, хоть брось. Добро б травы худо росли, и морозы вдвое серчали. Уж человеки, аки звери лютые, поедают друг друга,

0: роют друг другу ямы, забыли вовсе Бога. Тут барская барыня перекрестилась. «Прости, Мать Пресвятая Богородица Тихвинская, что вхожу в осуждение». «Не к добру это проповедь», — думала Мариула. «Вот недалеко ходить. Хотел меня скушать живую и с косточками. Господь, прости ему его согрешение, хоть бы и Артемий Петрович, да великая заступница не дала ругаться надо мной, вознесла меня недостойную, превыше моих заслуг, не знаю, ведомо ли тебе, по милости самой матушки Анны Анны, сочетаюсь в скорости законным браком с столбовым дворянином. Ведь мой Петенька еле-еле не князь, ходит у ручки государыниной, и при сучке ее величества, и коли задумает, так и самому Волынскому не сдобровать. Потому он и паш, что всякий перед ним паш». «Да уж, матка, если на то пойдет, отольются волку овечьи слезки. Во веки веков не затмиться в головушке моей поношению. Нет, забудь он тогда, что я...» Тут наша пиковая дама с сердцем схватила муфту в одну руку и начала ею замахиваться. «Не извольте де так, господин Волынский, хорохориться! Ведь я такая ж дворянка, и редком сяду, так и сяду во дворце с вашей дражайшей сожительницей. И царица Анна Ивановна меня жалует своей ручкой, да и сама херцовина, супруга Бирона, допускает меня к себе в потаенность». Мариуле в одно и то же время было смешно и досадно, и грустно. Неучтиво кашлянула она раза два, чтобы оборвать прядь ее красноречия, но это не помогло. «По-моему, — сказала она, — Артемий Петрович человек, какого найти на редкость». Подачкина, казалось, не слыхала этой похвалы и, не останавливаясь, продолжала: «Пикни же он, грубое словечко, я ему глаза выцарапаю. Мой Петенька и сучку царскую выпустит, посмей-ка он тогда тронуть волоском. А вот быть по-нашему с Бироном, да я, Господи, прости, хочу скорей лишиться доброго имени, пускай называют меня шлюхой, неумойкой, такой-сякой, коль я не увижу головы врага нашего на плахе. А вот быть, быть и быть!» Глаза Подачкиной выкатились наружу, голова ее тряслась под лад частых движений муфты сильнее и сильнее, скорей и скорей, вместе с гневом ее. Шаги ее участились. Наконец она осипла, залилась, захлебнулась, закашлялась и стала в пень посреди снежного бугра. «Не знаю, как по батюшке величать вас, добрая госпожа», сказала с нетерпением цыганка, вытаскивая ее из снегу, «но вы не изволили еще ничего сказать мне обо мне, как изволили обещать». «Важно, опираясь на прислугу, вылезла из сугроба будущая великая особа, а покуда только что длинная, и, отдохнув немного, продолжала: не прогневайся, мать моя, и до тебя доберемся. Большому кораблю большое и плаванье, маленький подождет, пока тот отойдет. Кажись, вы, цыгане, народ хитрый, а в тебе нашла я много простоты. Оттого может статься, что я помесь с русскою», отвечала, коварно улыбаясь, Мариула. «Уйдет улыбочка в пятки, любезненькая, коли я тебе порасскажу, как и под тебя подмываются. А все твой хваленый Волынский, чтоб ему пусто было окаянному. Она выплюнула, забывшись, свою гвоздику. «Местную свечу поставлю образу Тихвинской Божьей Матери». Тут сотворила большое крестное знамение. «Матушка Пресвятая Владычица, не попусти злодею долго по земле ходить. Ах ты, гвоздичка моя! Куда я ее девала?» Остановились, начали искать, шарить по снегу. «Не могу без гвоздички ходить. Сказывают, чума так и пашет на нас из земли Мухаметовой. Вот откуда княжна Мариорица». Цыганка нашла гвоздичку в снегу и подала ее. В ожидании, к чему приведет это смиренное велеречие, терпение ее готово было лопнуть. «Благодарствую, мать моя любезненькая! Вот кто бы взял на свою душу приводить тебя в соблазн, помогать окаянному, обездолить, губить сироту, еще княжну! Ведь она все-таки христианка, хоть из чужой земли, по-нашему в посты скоромного не ест!» «Губить? Это неправда», — возразила Мариула, покраснев и с сердцем. «Такая ж неправда, как теперь зима и холодно. Погодите вы меня провесть. Ох, мы все знаем. А ты слушай, лебедка, да не сбивай. На княжну не надышит государыня. В пуховик ее попади перышко, и то беда. А вы сердешную тащите в погибель, в ад, таки прямо в тьму кромешную. Знаешь ли, к кому он и тебя тянет? На сей земле под топор, а в будущем свете хочет заставить тебя лизать горячую сковородку или на вертеле сатаны поплясать». От этих слов кровь поднялась быстро от сердца в голову Мариулы. «Да ведь он обещает на ней жениться», — сказала она, запинаясь. «Что ты? В своем ли уме, прости Господи? Да разве мы живем в какой татарской земле или в Туречине? Да разве можно от живой жены?» «От живой?» Могла только выговорить Мариула, помертвев. Задумалась. Потом вдруг захохотала так, что Подачкина вздрогнула, перекрестилась и отодвинулась назад. «Тут не до смеху, матка моя. Ты, видно, дурочку нашла, что надо мною так издеваешься. Какая издевка! Говорю только сожалеючи о тебе, аки христианка добрая, чтобы отвесть тебя от неминучей напасти. А что Волынцев твой женат, так любой прохожий тебе скажет. Сожительница его, Наталья Андреевна, в Москве. Гостит у родных, захворала было там, но Господь поднял ее, кажись, не на добро, по-моему. Лучше умереть, чем жить с таким мужем, уж он не впервые ее проказит. Любовниц у него несть числа, а она, как бы ты знала ее, душа придобрая, сущий ангел на земле. Да какая же красавица! В половину он ее не стоит». И как его негодника любит! Сколько раз говорил я ей: «Бросьте его, матушка Наталья Андреевна!» «Не могу, родная Акулина Савишна, ведь она меня, сизая голубка, всегда по имени и отчеству величает. Не могу покинуть его, пуще, чем с светом Божьим расстаться. Того и гляди, прикатит сюда на свое горе». «Ни жива, ни мертва», — слушала Мариула. Что ей бы за нужда, если б какой магометанский любовник ее дочери имел несколько жен? Она знала бы, что он любит более всех Мариорицу. Мариорица ее была бы первая, но в России, где двоеженство невозможно, ей это очень хорошо известно, она истории не читывала, в большом свете не живала, в России любовь Мариорицы к женатому должна погубить ее. Женатый. «Не может быть», — думает она, все еще утешая себя надеждою, «как не узнать мне было этого прежде, в несколько недель? Он был женат на какой-нибудь Наталье Андреевне, а теперь овдовел. Барская барыня выгнана из дому его и зато всячески ему мстит». Она остановилась, сделала прыжок до барской барыни, вцепилась обеими руками в ее полушубок и, страшно выпучив на нее одинокий глаз, произнесла осиплым голосом: «Коли ты солгала?» В этом вопросе можно было прочесть: «Не разделаешься со мною тогда, я не оставлю тебя живую, я растерзаю тебя». Испуганная Подачкина не знала, что делать. Думала, что на цыганку нашло, и собиралась уж вырваться от нее, оставя ей в добычу и свой желтый с выводами штопный полушубок, как навстречу им слуга Пирокина. «Кстати, куманек, — сказала она, глубоко поклонившись ему, — не сделай меня лгуней. Артемий Петрович Волынский женат или нет? Не овдовел ли, может статься?» В это время Мариула сторожила своим одиноким глазом, всем существом своим, всеми силами души, не мигнет ли барская барыня слуге Пирокина, не сделает ли ему условного знака.
1: Слуга, понюхав табаку и флегматически обозрев с ног до головы чету, так дружно сцепившуюся, отвечал: «Кому лучше об этом знать, как не вам, сударыня кумушка Акулина Савишна? Вы, кажись, в дому его превосходительство выросли, повивали его, нянчили, на свадьбе его мед кушали, у барыни при постели и в чести были. Однако ж, когда дело дошло до меня, видно, так сказать, дорогая кумушка, не для прочего иного, как для удостоверения этой госпожи-цыганки, так и я не прочь. Законная супруга его превосходительства Наталья Андреевна, сестрица моему барину, а барин от нее только что вечер письмецо получил, что она припожалует на днях суда. И по этому-то хоботу, видно, она здравствует». Несчастная мать не могла более выдержать. Она начала рвать на себе одежду и бросилась бежать. Только по дороге сыпались от нее несвязные слова: «Ай, ай, вот каково! Непотребная злодейка! Торговать своею женатой! Гуляка! Ах, Господи, не попусти злодея!» Еще видели барская барыня и слуга Пирокина, как цыганка бросилась было назад к ним, остановилась, помахала, как сумасшедшая, руками, опять побежала опрометью в ту сторону, где находился дом Волынского, и, наконец, скрылась из виду. «Что за притча?» — сказал слуга, понюхав флегматический табаку. Барская барыня не отвечала. И каждый, разменявшись поклонами, пошел своей дорогой. Цыганка бежала в самом деле к дому Волынского, пугая народ своею отчаянную, безобразную наружностью.
0: Наконец она остановилась немного, чтобы вздохнуть, потому что готова была упасть от усталости и горя.
1: «Да что я за дура!» — взбеленилась бестолку, — говорила она сама себе. «Еще не все пропало, еще время исправить беду».
0: Но лишь только она к дому Волынского, сердце упало у ней в груди.
1: Вот она входит на лестницу, медленно, тяжело, как будто тащит за собою жорнов.
0: Докладывают об ней кабинет министру, велят ей подождать. Она слышит, что посылают слугу в гостиный двор. Она видит, что слуга этот возвратился. Зовут ее в кабинет. Душа ее на волоске держится еще в теле. Ее шатает из стороны в сторону. Она хватается за стены, за двери, виснет на них от изнеможения. «Сюда! Сюда, Мариула!» — слышен голос из кабинета. «Прошу жаловать!» Входит. Волынский сидит в креслах, и перед ним на столе богатая фата. Бедная, несчастная мать! Она хотела говорить и зарыдала.
1: «Что с тобой? Что с тобой?» — спрашивал ее озабоченный Волынский. «Кто тебя обидел?» Мариула покачала головой с видом жестокого упрека. «Что со мною? Где твоя честь? Где твоя совесть? Говори! Боярин русский, есть ли в тебе Бог? Я обещал тебе фату за первый поцелуй.
0: Береги ее мне или себе на погребение. Возьми свои деньги, они жгут меня, они скребут мне душу».
1: Она вынула из кармана золото, которое дал ей Волынский в разное время, показала ему один червонец. «Видишь, на каждом из них дьявольская рожа с когтями», — сказала она и бросила их на пол.
2: «Ты с ума сошла, Мариула?»
0: «Пусть буду я, по-твоему, глупая, безумная цыганка, но ты, боярин русский, где твоя совесть? Где твой Бог?» — спрашиваю опять. «Что обещал ты мне, когда вздумал обольстить бедную невинную девушку, когда моими погаными руками доставал это сокровище? Не обещал ли ты на ней жениться? Кого брал тогда в свидетели? Злой, бессовестный человек, безбожник. Ты женат. Ты погубил беззащитную девушку. Отдашь Богу отчет на страшном суде, а, может быть, расплатишься и в этой жизни».
1: Волынский смутился от слов обвинительницы своей, но старался как мог сохранить наружное спокойствие. «Что ж тебе до того, что я женат? Ведь не ты моя любовница.
0: Что мне? Не я любовница его? Вот что он теперь говорит. Но если бы ты ведал, что я...»
1: Она не договорила. Не зная, что делать, бросилась к ногам Волынского, обвела их своими руками, целовала их, рыдала, молила его о чем-то без слов. Но здесь силы вовсе оставили ее. Она не могла выдержать страшной борьбы природы с желанием сохранить дочери ее почетное место в свете. Она не смела назвать себя цыганку матерью княжны Лилимико и в страшных судорогах распростерлась у ног Волынского. Долго в ней не было никаких знаков жизни. Ей дана была всякая возможная помощь.
0: Ее привели в себя и отвезли бережно на постоялые дворы, наказав, кому нужно было, с прибавкой того, что лучше всяких наказов, денег, чтобы за ней ухаживали, чтобы ей ни в чем не было недостатка. Но что вознаградит ей счастье дочери? Не мог Волынский объяснить себе причину такой сильной любви цыганки к княжне Лилимико. Припоминал себе их чудное сходство и колебался в каком-то грустном подозрении. С этого времени угрызения совести начали терзать его, тем более что он убежден был в истинной к нему страсти Марио Риццы. Нередко гремели ему вслух слова «Безбожник, ты женат и погубил невинную девушку, отдашь отчет Господу на страшном суде». Он слышал нередко во сне рыдания цыганки, чувствовал, как она крепко обвивала его ноги своими руками, как целовала их, как ему тяжело было от них освободиться.
3: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Михаил Юров, заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
2: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели!
1: Покаяние как образ жизни. Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. Что делать с грехами, которые повторяются годами? Я думаю, что вам, как священнику, очень хорошо известна ситуация, когда человек исповедует одни и те же грехи снова и снова. Например, осуждение, гнев, курение, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что этот список каждый из вас, дорогие друзья, без труда и без меня продолжит. Так вот, батюшка, скажите, вот такое вот постоянное исповедование грехов, раскаяние в них, но потом обратно возвращение к ним же. Это признак слабости или это все-таки нормальный этап пути христианина?
2: Понятно. Ну что ж, Мария, давайте по нашей с вами традиции копнем чуть-чуть поглубже, начнем с истоков. Во-первых, вы действительно совершенно правильно сказали, что покаяние — это образ жизни, это состояние ума христианина. Вот что такое покаяние? Давайте развернем исходные смыслы. Мы знаем новозаветное понимание этого понятия, этого термина — метаной, перемена ума, переформатирование, переоценка ценностей, переосмысление чего-то и изменение себя. Соответственно, для того, чтобы совершить покаяние, необходимо совершить эту самую перемену ума. Мы должны переключить себя из одного режима мышления и жизни в другой. И когда это переключение происходит, то многие вещи решаются сами собой. Если этой глубокой перенастройки нет, она отсутствует, тогда нас будет тянуть как к магнитам, вот к этим грехам, к этим порокам, мелким падениям, потому что внутри, в своем сердце, в своем уме мы перенастройку, перемену не произвели. Это первое. И второе, еще более древний смысл у этого понятия есть, исходный библейский смысл. Вот какая самая главная притча новозаветная о покаянии, известная всем? Одна из, во всяком случае. Это притча о блудном сыне, а именно о возвращении блудного сына. Так вот, братья и сестры, исходным библейским пониманием, исходным библейским смыслом понятия покаяния является именно возвращение. Вот с библейского иврита так оно и переводится. Возвращение. Покаяние на языке Ветхого Завета — это тшува. Соответственно, покаяться — значит вернуться. Куда? Вот это интересный вопрос. Вернуться к самому себе, вспомнить то, для чего ты пришел в этот мир. А если ты этого не знал, ты должен это понять, в этом разобраться. Вернуться к воле Божьей о себе. Вернуться на тот путь, на который тебя Господь изначально ставил. Вернуться на тот путь, который тебе Господь изначально предлагал. У него очень много различных ответвлений, тропинок. Но вот принципиально выбор этого пути по Богу или без него должен сделать каждый человек. Соответственно, тот человек, который совершает покаяние, он обретает себя, он обретает свои корни, он обретает свои истоки, он раскрывает те дары и таланты, которые вложил в него Господь, он возвращается на тот путь, который Господь ему изначально предлагал, и он раскрывает и реализует себя в этой жизни. Вот чтобы состояться в этой жизни, чтобы реализовать себя, чтобы пройти тот путь, уникальный именно ваш путь, который Господь положил каждому из нас, необходимо совершить то, что мы называем покаянием. Вот возвращение на путь, возвращение к промыслу Божию, к Его воле о себе. Узнать волю Божию о себе и выполнить ее. Вот это наша задача. И она напрямую связана с тем, что мы называем покаяние. Теперь перейдем уже непосредственно ко второй части вопроса. Как же быть вот с этим мелким грехом, который постоянно всплывает, как недополотый сорняк? Вот мы его полим, а корешочки-то остаются. Мы срываем только сами стебли, саму траву. Но мы не подкапываем, корни не достаем, и поэтому как только мы там сбрили всю эту поросль, проходит совсем немного времени, и она появляется опять. Почему так происходит? Мы сказали, корешок не достаем. А корешок не достаем, потому что в уме действительно перенастройки не происходит. Как ее произвести? Вот ключевой вопрос. Дело в том, что результат в любом деле есть только там и только тогда, когда есть система. Вот если есть системный подход, движение от простого к сложному, движение поступательно вверх и вперед, по маленькой ступенечке, не спеша, медленно, но верно. Движение, когда мы четко понимаем наши цели и задачи. К конечной цели нас ведут задачи. Для того, чтобы достичь цели, нам необходимо выполнить ряд задач. Вот мы четко осознаем этот круг задач и четко видим перед собой цель этой духовной жизни. И вот далее самое главное. Мы распыляемся, мы теряем фокус, мы приходим, каемся абсолютно во всем сегодня, завтра, через неделю, через месяц. Мы называем одни и те же списки грехов. Почему так происходит? Потому что нет фокусировки. Мы не фокусируемся на какой-то конкретной одной проблеме, которую мы должны решить. Под проблемой мы подразумеваем какой-то определенный грех. Мы не концентрируемся на этой задаче, а мы говорим обо всем и сразу. И происходит то, братья и сестры, что называется распыление. Обо всем и ни о чем. С чем ты хочешь поработать? Ну как, вот совсем перечислены. А там, например, 50 грехов было на листочке написано. Ну, естественно, что если мы начнем работать сразу над 50 задачами, мы не преуспеем, потому что за все возьмемся и ничего не доведем до конца. Так вот, очень важно уметь расставлять и в духовной жизни приоритеты, формулировать конкретно цель и работать предметно и сфокусированно именно с конкретной задачей. Итак, я вас уверяю, если вы будете ставить эти приоритеты, наводить фокус по прошествии определенного времени на среднем или на длинном шаге, будут обязательно результаты. Потому что есть система, есть поступательное движение и есть конкретная методика от простого к сложному. Есть целая концепция, да, искусство маленьких шагов. Когда мы видим перед собой огромный путь в 1000 миль, 1000 километров, нам кажется, что его пройти совершенно невозможно. Ну как я пройду 1000 миль пешком, там даже или на каком-то велосипеде? Это же такое расстояние. Но дорога в 1000 миль начинается с одного маленького первого шага, за которым следует второй такой же шаг, а потом третий. И вот эти маленькие шажочки и ведут тебя в конечном итоге к твоему месту назначения. Эта концепция и получила название вот «Искусство маленьких шагов». Давным-давно подсчитано, братья и сестры, вот сейчас очень важная вещь, которую хочу, чтобы мы воспринимали. Да? Если каждый день, двигаясь в конкретном направлении, мы будем улучшаться, прогрессировать на 1%, всего лишь на 1%, но каждый день, да? За год мы улучшимся в 37 раз. Не помню, говорили ли мы об этом в одном из прошлых эфиров, но это очень важная информация, и это конкретная математическая модель, за которую люди там получали премии, которая хорошо обоснована, и это не просто какие-то философские вещи, это математика. Вдумайтесь в это. Если в каком-то вопросе, в какой-то сфере, в какой-то области, в данном случае при работе с грехом, мы каждый день будем становиться лучше, будем решать эту задачу всего лишь на 1%, то за год мы добьемся прогресса в 37 раз. Кажется, фантастика, но именно так и работает. Мы пытаемся все взять нахрапом, широким фронтом, наскоком, и результата нигде нет. Но если мы пойдем маленькими шажочками предметно, один за другим вопросы будут решаться. Соответственно, если мы приходим на исповедь в диалоге со священником, возможно, это проговорить. С чем хотелось бы поработать вот сейчас? Осуждение? Давайте предметно работать с осуждением. Чревоугодие? Чревоугодие. Что еще? Гнев? Пожалуйста. Зависть? Замечательно. Как работаем? Это уже второй вопрос. Мы не просто бьем по этой страсти, а мы ее замещаем конкретной добродетелью. Потому что

смисленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от всего на благолепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит, огонь пред Ним возгорится и окрест Его, буря зельна, призовет небо свыше и землю, рассудите, люди своя, соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть». «Услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих обличу тебя, все сожжения твоя предо мною суть выну, не приму от дома твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов, яко мои суть все звери и дубравни, скоти в горах и волове, познав вся птицы небесные, и красота сильная со мною есть, аще в залчу не реку тебе». Моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мясо юнче или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоей я, и измутя и прославишь имя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой, усты твоими». Ты же возненавидел еси наказание, и отвергл еси словеса моя вспять, аще видел еси тать, отекл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, и язык твой сплеташь льщение, судя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоей полагал еси соблазн, сия сотворил еси и умолчах, вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, оба сия, забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омой мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися в остове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, все бы в беззакониях зачат есть, и во гресех роди мя мати моя, все бы истину возлюбил еси, безвестные и тайные премудрости Твои я явил мне еси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритву изощренно сотвори.

Возлюбил еси лесть, возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, ниже глаголоте правду, возлюбил еси вся глаголы потопные, язык льстив, всего ради Бога разрушить тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых, узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются, и рекут все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможи суетою своею, аж же яко маслина плодовита в дому Божие, уповах на милость Божию вовек и в век века, исповемся тебе вовек, яко сотворил еси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Рече безумен в сердце своем, не есть Бог, раслеша и омерзишася в беззаконии, не истворяй благое, Бог с небесе принищи на сыны человеческие, видите, аще есть разумевай, или взыскай Бога, все уклонишися в купе непотребни быша, не истворяй благое, не есть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, там устрашишися страха, и где же небес страх, яко Бог рассыпа кости человека угодников, постыдишися, яко Бог уничижи их, кто даст от Сиона спасение Израилеву, нигда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди мя. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташа на мя, и крепце взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истину Твою потреби их, волею пожжу Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вон мими услыши мя, во скорбех печалью моею и смятохся, от гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятися во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приеди на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне крыли, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, яще бы ненавидя на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушней, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался иси со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением. Да приедет же смерть на ня, и да снидут в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни, повем и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сы прежде век, несть бы им изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишася от гнева лица Его, и приближишася сердца их, умякнуша словеса их паче еле, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведеши их во студенец истления, мужи кровей и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, яко благо человека любец, многие милости сотворил еси со мною, я же не чаях видите, и что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение, и отныне заступи и помози мне, и покры мя, Владыко, от всех еже не к тому согрешать и пред Тобою, Ты бы весь естества моего, удобо поползновенное, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и в неведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни, и во уме и мысли, яко благ оба и человека любец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими же веси судьбами, Ты бо еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: На наших волнах в рубрике «Читаем Псалтырь» звучала седьмая кафизма.